хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Машет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое. Дерево. Другое. Другое. Другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля. Корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Через 7 месяцев у нас вторая годовщина свадьбы, так что тема рождения ребенка в нашей семье витает в воздухе. Я из тех, кто предпочитает быть максимально подготовленной к принятию важных жизненных решений. Например, заранее узнать о нашей генетике и о том, как она может повлиять на будущих детей.
3: Это отрывок из рилса американской блогерки Джайны Азалия и ее мужа. В посте, сопровождающем видео, будущие родители рассказывают, что прежде чем запланировать зачатие, сдали ДНК-тест, чтобы проверить, каким генетическим заболеваниям у них есть предрасположенность. Что ж, довольно ответственно. Но дело в том, что этот пост – еще и реклама стартапа под названием Nucleus IVF+. И помимо того, чтобы проверять гены родителей, компания предлагает делать ДНК-тест эмбрионам, в случае, если пара решит родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, или по-английски in vitro fertilization, отсюда аббревиатура IVF в названии. Это когда яйцеклетку матери и сперматозоид отца соединяют в лабораторных условиях, а потом врачи подсаживают эмбрион в матку. Такое исследование, обещает компания, может помочь предугадать физические и умственные характеристики будущего ребенка. Например, цвет глаз, примерный рост и уровень интеллекта. На сайте Nucleus IVF+ большими буквами написано

0: написано «Have your best baby» – «Роди своего лучшего ребенка». А если промотать чуть ниже, вы увидите бегущие строки с заболеваниями и симптомами, которые стартап предлагает вычислить у эмбриона и, соответственно, не подсаживать такой зародыш в матку. Целиакия, болезнь Альцгеймера, мигрень, артрит, рак груди и простаты и еще с десяток наименований. Стоимость 4-месячного сопровождения пары, включая работу специалистов по ЭКО и возможность проверить ДНК 20 эмбрионам, 40 тысяч долларов. Давайте пока оставим в стороне рассуждение о том, что обещания стартапа пока не имеют прочной научной основы. Скажем, не все эти болезни на 100% определяются генами. В прошлом сезоне, например, мы рассказывали, насколько сложное и многофакторное заболевание болезни Альцгеймера. Да и точный показатель IQ по генетическому тесту вам никто не скажет. Давайте сосредоточимся на самом феномене. Получается, что уже сегодня каждый, если, конечно, у него есть деньги, может попробовать буквально собрать себе ребенка, выбирая ему или ей черты своих и партнерских и избегая возможных генетических рисков. Звучит как игра Sims, правда, пока без чит-кода Motherlode на богатство. Но как мы оказались в этой точке? И как далеко готовы зайти? Это еще медицина или уже евгеника? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. И сегодня в выпуске будут дефекты в металле, петух-талисман, присвоение чужих заслуг и пара очень трудных этических вопросов. Это история про пренатальный скрининг, то есть про обследование, помогающее выявить риски патологии и болезни плода еще до его рождения. Сценарий написала Арина Гундарева, а отредактировала я вместе с Дашей Гельфман. Дисклеймер. Хочу предупредить, что у многих наших сегодняшних героев противоречивые взгляды относительно права женщины на прерывание беременности. Команда «Почему мы еще живы» верит, что аборт – право женщины. Партнер этого эпизода – сервис экскурсий Tripster, с которым вы можете открыть свой город заново. Мы часто думаем, что экскурсии стоит брать только когда едешь в путешествие. Но на самом деле это невероятно классный формат досуга в своем родном городе тоже. Ну или там, где вы проводите большую часть времени. Если вам надоели одни и те же места и привычные кафе, Tripster – ровно то, что нужно. Можно выбрать что-нибудь атмосферное, неожиданное, познавательное и пойти разведывать новую локацию с семьей или компанией друзей. Экскурсии найдутся на любой вкус. От тихих вечерних прогулок до тематических маршрутов про кино, музыку или городские тайны. Скоро, кстати, новогодние праздники, и если вы еще не решили, чем заняться, это отличный вариант. Забронировать свою первую экскурсию на Трипстере можно уже сейчас. С нашим промокодом «Почему» латиницей у вас будет скидка 10% на первый заказ. Действует до 31 января 2026 года. Промокод, ссылка и все подробности будут в описании эпизода. Несмотря на всю антиутопичность истории из начала эпизода, массовый пренатальный скрининг – очень полезная штука. И довольно доступная. Базовые тесты не стоят 40 тысяч долларов. Скажу даже так. Если вы родились после 1970-х годов, то, скорее всего, сами проходили через некоторые скрининговые процедуры, будучи в утробе матери. Как это устроено? Вот представьте, вы решили родить ребенка. Сегодня не особо важно, в какой стране вы это делаете, потому что в большинстве стран будет примерно один и тот же порядок процедур. Но сперва давайте уточним терминологию, потому что скрининг часто путают с другими обследованиями. Например, общий анализ крови, анализ мочи, тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С – это не скрининг, это просто обязательные анализы для женщины в первый триместр, то есть примерно в 3 первых месяца беременности. Они помогают врачам оценить общее состояние матери. А вот пренатальный скрининг – это исследования, которые выявляют факторы риска, а еще подозрительные отклонения от нормы или уже проявленные заболевания у плода. Одной из первых процедур в рамках скрининга будет УЗИ. Врач посмотрит размеры плода и оценит, нормально ли он развивается. Еще до 14 недели беременности у вас возьмут венозную кровь на ХГЧ и ПАП-А. ХГЧ – это хорионический гонадотропин человека, то есть гормон, который начинает вырабатываться после имплантации эмбриона в матку и помогает зародышу закрепиться и расти. А ПАП-А – ассоциированный с беременностью протеин А плазмы крови. Это белок, который у беременных вырабатывает плацента. Он тоже важен для нормального роста и развития плода. По всем этим данным врач оценит течение беременности, скажет вам точный срок и сможет предположить, есть ли риски каких-то осложнений. И вот тут важный момент. Большинство скрининговых тестов оценивают риски для плода, но некоторые проблемы, например, преэклампсия, напрямую вредят матери. Это серьезное осложнение беременности, от которого ежегодно умирает примерно 50 тысяч женщин и 500 тысяч новорожденных по всему миру.
1: Преэклампсия – это вообще заболевание, которое ассоциировано с беременностью.
0: В этом выпуске рассказывать историю мне помогает акушер-гинеколог Оля Крумкач. Вы можете знать ее как ведущую подкаста, который называется «Раздвиньте ноги».
1: У нас нарушается концентрация общего белка в крови, что влияет на сосуды, на осмотическое давление, на кучу всего. Плюс высокое артериальное давление, плюс неправильная работа сосудов плаценты. Они могут спазмироваться.
0: Преэклампсия обычно возникает после 20-й недели беременности. Ее главная причина – нарушение кровообращения в плаценте. На этом фоне развивается воспалительная реакция, которая влияет и на весь организм матери, и на ребенка.
1: Это может приводить к отслойке нормально расположенной плаценты, к нарушениям кровоснабжения плода, гипоксии, к различным другим заболеваниям, связанным уже с ребенком, да, вплоть до тромбоза пуповины, смерти, антенатальной гибели плода.
0: То есть, да, к внутриутробной смерти ребенка.
1: Что касается женщины, преэклампсия опасна тем, что это артериальное давление, риск инфаркта, инсульта, опять же, кровотечений по поводу отслойки плаценты.
0: Если скрининг выявит у вас признаки болезни, вам выпишут довольно эффективное профилактическое лечение. Идем дальше. В первом триместре вам еще могут предложить сделать так называемый неинвазивный пренатальный тест, он же НИПТ. Сегодня в России он не входит в список обязательных бесплатных процедур, но вы можете сделать его за свой счет. В НИПТ анализируют ДНК ребенка, циркулирующую в крови матери. О том, как этот анализ придумали, я дальше обязательно расскажу. Но пока запомните, что этот тест помогает оценить риск самых частых хромосомных аномалий у плода. Обычно речь идет о трех генетических заболеваниях. Это синдром Дауна, при котором лишняя хромосома вызывает нарушение интеллекта, задержку физического развития, а в некоторых случаях пороки сердца, нарушение слуха, зрения и других систем организма. Синдром Эдвардса, при котором дети рождаются с недоразвившимся мозгом, пороками сердца и аномалиями разных систем, и чаще всего умирают в первые недели после рождения. И синдром Патау. Это тоже практически несовместимое с жизнью заболевание с многочисленными пороками нервной системы, сердца и других внутренних органов. Базовый НИПТ выявляет риски трех этих синдромов. Но есть более дорогие, расширенные варианты анализа, и они покажут риски большего числа генетических нарушений. Итак, это был первый триместр. Во втором, если НИПТ показал, что у плода есть риск какого-то синдрома, врачи отправят вас на дополнительную проверку. Это уже будет не скрининг, а диагностика, то есть процедура, которая даст окончательный ответ. Причем процедура инвазивная. Один из вариантов – это амниоцентез. Так называют забор околоплодной жидкости. Для этого нужно будет проколоть вам живот. У такого анализа есть риски. Например, выкидыш, правда, сегодня этот риск довольно низкий, и подтекание вод. Поэтому проводят его строго по показаниям. Ну а если показаний нет, во втором триместре вам снова сделают УЗИ, где более подробно изучат анатомию плода, и снова возьмут кровь. Одним из показателей будет АФП. Это белок альфа-фетопротеин, который может указать на проблемы с развитием нервной трубки у плода. Но без УЗИ такой диагноз вам не поставят. Еще будет глюкозотолерантный тест крови, который поможет выявить гестационный сахарный диабет. Его иногда называют диабет беременных. Это нарушение углеводного обмена у матери, которая может развиться, потому что гормоны плаценты иногда делают ткани организма менее чувствительными к инсулину. Такое встречается примерно у одной из 10 женщин. И это важно вовремя выяснить и начать лечение.
1: К сожалению, гестационный сахарный диабет опасен как для женщины, потому что это заболевание в 40% случаев после беременности перерастает в диабет второго типа. А для ребенка это тоже опасно, потому что может развиться диабетическая фетопатия, это нарушение, да, когда макросомия, когда дети большого размера, большой массы тела, они могут родиться в коме, да, у них может быть свое нарушение именно переработки, да, и толерантности к глюкозе уже в последующей жизни. Это риски отложенные ожирения, диабета в том числе, и это также может приводить к многоводию и к различным другим нарушениям.
0: И, наконец, скрининг третьего триместра. Тут все намного проще. Только УЗИ, да и то, по последним протоколам, только при наличии показаний. Итого, если вы решили родить ребенка, от момента, как вы узнали, что беременны, и до момента родов, вам придется пройти как минимум 2 обязательных УЗИ и 10 анализов крови. Но так, конечно, было не всегда. Безопасных способов заглянуть в живот беременной женщины не существовало до 1950-х годов. Что именно тогда случилось, я расскажу совсем скоро, а пока давайте про опасные способы. Рентген. О том, как немецкий физик в 1895 году открыл X-лучи, у нас пару сезонов назад был эпизод под названием «Показать все, что скрыто». Обязательно послушайте. Так вот, вскоре после открытия врачи подумали, что технология может помочь в акушерстве.
2: Цель моего краткого доклада – возобновить, если позволите, интерес к некоторым этапам применения рентгеновских лучей в изучении эмбриологии и акушерской практики, а также напомнить о некоторых интересных возможностях этих методов.
0: Так очень аккуратно начинается исследование американского акушера-гинеколога Уильяма Дорланда, которое он опубликовал в журнале Радиологического общества в 1924 году. С осторожностью, потому что уже было известно, что рентгеновские лучи могут повреждать зародышевые ткани, но все же с энтузиазмом он принялся за свое исследование. Оказалось, что с помощью X-лучей у беременных действительно можно увидеть довольно много. И это открыло совершенно новые горизонты для акушерства. Например, благодаря рентгену в начале 20 века стало возможным вообще подтверждать наличие беременности и определять примерный возраст эмбриона. Еще врачи теперь могли отличить беременность от опухоли брюшной полости, определить положение плода и соотношение головки и таза. Все это помогало выбрать оптимальную тактику родоразрешения. Например, решить, нужно кесарево сечение или нет. Еще рентген выявлял многоплодную беременность, а иногда помогал определить внематочную. Правда, рентген, как пренатальный скрининг, так и не стал массовым. Он был доступен только для привилегированных пациентов с деньгами и доступом к продвинутым больницам. Дорланд в итоге остановил свой научный интерес на исследовании, как он это назвал, уродств, монстров и музейных образцов. То есть, как мы сегодня понимаем, эмбрионов с врожденными генетическими аномалиями. Ученый установил, что с помощью рентгена еще до родов можно, например, увидеть у плода отсутствие мозга и сросшиеся конечности, а еще вычислить сиамских близнецов. Правда, к 1950 годам выяснилось, что пренатальное облучение плохо влияет на плод не только на ранних сроках, как изначально думал Дорланд, но и вообще всегда.
1: У детей, мамам которых делали рентген во время беременности, у них чаще встречались лейкозы, да, рак крови.
0: Это снова Оля Крумкач.
1: Дальше это, собственно, начали изучать. Очень большой вклад такой, да, к сожалению, нам принесла в изучении радиации катастрофы Хиросимы-Нагасаки. И только к концу 70-х годов, по-моему, все уже наконец-то пришли к мнению, что рентген должен быть сделан беременным только по показаниям. То есть просто так для качественной оценки он не нужен. Делаем только, если это необходимо, да, то есть не в качестве скринингов, а только если женщина болеет.
0: Перед акушерами снова встал вопрос. Как узнать о врожденных аномалиях плода, не создав при этом новые? Сегодня рентген вообще не используют для пренатального скрининга. И это стало возможно благодаря изобретению УЗИ.
3: Вдруг я поймал себя на мысли. Если эта волна может найти дефект в металле, может, она способна увидеть что-то внутри человека? За моими плечами были годы в Королевских военно-воздушных силах, и я все же кое-что допонимаю в радарах. А что, если попробовать таким образом отличить кисту от опухоли?
0: Вы слышите отрывок из воспоминаний английского врача Иэна Дональда. Он родился в 1910 году. Его отец и дед были врачами, так что он тоже примерно понимал, чем будет заниматься в жизни. Но, как это часто бывало в 20 веке, в его карьеру ворвалась война. Во время Второй мировой он служил медработником в королевских ВВС Великобритании. И именно тогда первый раз увидел ультразвуковую установку. Один сослуживец показал ему, как прибор ищет трещины в турбинных лопастях. И это буквально определило будущую карьеру Дональда. По специальности он, кстати, был акушером.
3: Вы уже знакомы с ультразвуковым эхолотом для картирования океана, обнаружения подводных лодок и обнаружения дефектов в металлических конструкциях. Когда ультразвуковой луч, проходя, например, через металл, встречает дефект, на электронно-лучевой трубке появляется отметка.
0: Это уже голос самого доктора Дональда.
3: Ультразвуковая энергия — это колебательная энергия очень высокой частоты, превышающий диапазон слышимости. Поэтому она может распространяться и отражаться в виде луча. К сожалению, человеческое тело имеет множество отражающих поверхностей, и эхосигналы рассеиваются случайным образом. Чтобы эхо вернулось к зонду, ультразвуковой луч должен падать на отражающую поверхность под прямым углом. Иначе эхо будет потеряно.
0: Когда Дональд вернулся на гражданку, он пытался придумать, как применить то, что он когда-то увидел на службе, в своей профессии. Вместе с инженером Томом Брауном они модифицировали ультразвуковой дефектоскоп. Вы только что слышали, как работал их прибор. И стали проверять, как разные ткани и органы тела отражают ультразвук.
3: Мы начали с того, что было под рукой. Мясо, печень, удаленные опухоли. Я приносил в лабораторию новые образцы, и мы слушали, как они звучат. Киста отражала эхосигналы дважды, от ближней и дальней стенки. А твердая опухоль постепенно ослабляла эхосигналы по мере увеличения глубины проникновения, как бы вбирая в себя звук.
0: Ученые установили, чем более жидкая среда, тем хуже отражается ультразвуковая волна. А чем плотнее ткань, тем четче отражение. Постепенно Дональд стал испытывать свой метод на реальных пациентках. Большой плоский датчик размером с утюг он прижимал к животу женщины. А чтобы убрать воздух между кожей и датчиком и улучшить передачу ультразвука, Дональд придумал использовать оливковое масло. Сегодня на его месте специальный контактный гель. В 1958 году Йен опубликовал в журнале Lancet статью со 100 пациентскими кейсами. И эта статья буквально перевернула историю акушерства. Мы часто что-то такое говорим в подкасте, но это правда была революция. Дело в том, что впервые в истории ученый с помощью УЗИ не просто определил беременность, но и получил изображение плода. Причем, как минимум, один из кейсов был очень непростой.
3: У пациентки в течение 3 месяцев наблюдались нерегулярные вагинальные кровотечения, уплотнение и увеличение матки, соответствующие по размеру примерно 14 неделям беременности. Годом ранее у нее была обнаружена миома, доброкачественная опухоль матки, и теперь она была госпитализирована для миомэктомии. Сканирование новым аппаратом, выполненное на 1 дюйм выше лобкового симфиза, показало, однако, совершенно иную картину. Кистозную полость, содержащую в левой половине образование, которое, очевидно, является очень ранним плодом. Результаты теста на беременность ждали с огромным волнением, ведь клинический диагноз миом оказался бесспорным. Тест оказался положительным. После постельного режима кровотечение прекратилось, пациентку выписали, и беременность продолжилась. Впоследствии она благополучно родила.
0: Гораздо позже сам Дональд вспоминал о своем открытии так.
3: «Мы будто открыли новое окно в утробу. Большинство наших открытий давалось случайно, но каждое было чудом. Мы шли на ощупь, ошибались, спорили, радовались как дети. Я часто думаю, что в тот момент я не столько изобрел ультразвук для беременных, сколько услышал, как звучит жизнь».
0: Первые ультразвуковые изображения с аппарата Дональда были грубыми и неточными. Дело в том, что он визуализировал звук с помощью осциллографа. Это такой прибор, который превращает электрические сигналы от звукового эха в график на экране. То есть поначалу это даже были не картинки в привычном понимании, а точки и линии. Позже технологию усовершенствовали, но первые снимки, отдаленно напоминающие современные изображения с УЗИ, все равно были строго черно-белыми, без серых оттенков. В нашем контексте это означает, что увидеть беременность было можно, но вот детализировать изображение плода едва ли. Правда, совершенствование технологии было уже просто вопросом времени. А вот как УЗИ работает в современной гинекологии.
1: Датчик посылает ультразвуковые волны в ткань, да, или в тело. Ткань это встречает. Каждая ткань встречает это по-разному, в зависимости от своей плотности. Да, жидкость, кровь, кости, мышцы, кожа, там, жир, что угодно. И каждая, соответственно, ткань эти волны по-разному отражает. Соответственно, дальше датчик улавливает вот эти отраженные волны. И мы видим картинку. Как правило, чтобы просто было понятно, жидкость – это что-то темное, кость или что-то плотное – это белого цвета, мягкие ткани, как правило, серые. Поэтому, собственно, картинку мы видим уже, да, и можем посмотреть плод, и плаценту, и количество вод можем оценить. Соответственно, сразу скажу, что УЗИ – это не опасно, да, это не облучение, не излучение, не радиация, это просто звук.
0: Йен Дональд всячески приветствовал инициативы других врачей и инженеров, которые дорабатывали его детище. Потому что он искренне верил, что однажды ультразвук станет рутинной процедурой для беременных. Правда, еще Дональд верил, что ультразвук – это сильнейший аргумент против абортов. В 1967 году он даже стал одним из лидеров британского антиабортного движения. Уже в пожилом возрасте акушер стал ездить по миру с просветительскими лекциями. Вот цитата из одного такого выступления.
3: «Вот малыш, посмотрите, как он прыгает. Это примерно 12-я неделя беременности. У матери всего две задержки менструации. Она даже не знает, что беременна, и, конечно, не может чувствовать эти движения».
0: Тут собравшимся показывают видео УЗИ.
3: «Ребенок будто бы прыгает на батуте. Огромная жизненная сила, а сколько энергии! То, что это потенциальный человек – ложь. На самом деле этот ребенок такой же человек, как и какой-нибудь старик. Один и тот же человек от зачатия до могилы. И когда вы уничтожаете ребенка абортом, вы уничтожаете именно человека. Я убил грязную ложь о том, что плод всего лишь невзрачное, бессмысленное желе, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, от которого можно избавиться».
0: На многих матерей, которые сомневались, делать ли им аборт, правда очень сильно влияли изображения плода внутри их утробы. На заре изобретения УЗИ это казалось просто чудом. Ну а сам Дональд отказывался проводить аборты, даже если понимал, что человек родится с серьезными аномалиями. Однажды он вообще попытался спасти внематочную беременность. Современным акушерам-гинекологам это может показаться просто безумием. Но Дональд и тут слышал звук жизни. Давайте пару минут буквально передохнем от истории про анализы для беременных. Я сейчас порекомендую без преувеличения свой любимый русскоязычный подкаст в этом году. Отчасти я так говорю, потому что я один из его редакторов, но, поверьте, только отчасти. Подкаст называется «Святые из подполья» и посвящен не мейнстримной религиозности в России. Ну или тому, что многие бы назвали сектами. Но историк Игорь Кузинер, автор подкаста, как раз объясняет, почему это обидное слово и лучше его не использовать. У нас вышел уже второй сезон, и все выпуски там про современность. Например, про то, кто такой Григорий Гробовой, который обещал воскресить детей Беслана. Или про то, почему в России так боятся свидетели Иеговы. Или про то, как убитого в Чечне православного солдата чуть не канонизировали. Подкаст доступен на всех платформах, а ссылки будут в описании этого выпуска. Итак, УЗИ дало акушерам возможность безопасно подтверждать беременность. А еще видеть, по мере развития технологий визуализации, как развивается плод и есть ли у него какие-то аномалии. Например, утолщение шейной складки, характерное для людей с синдромом Дауна, или пороки сердца, или неправильное развитие других органов. Вот только в чем причина этих аномалий, было непонятно. При этом люди с похожими симптомами рождались давно, и ученым были хорошо известны. Перенесемся в середину 60-х годов 19 века, в Англию. Эрлсфудский приют, или, как его еще называют, приют для идиотов. Ну, вот такие тогда были в ходу термины. Тут на деньги благотворителей содержатся дети, подростки и молодые люди до 25 лет с нарушениями в развитии интеллекта. Причем не любые, а только те, которые, как надеялись работники приюта, гипотетически смогут хоть чему-то научиться. Какое-то время назад условия тут были ужасными настолько, что руководителя даже отправили в отставку. Новым директором стал врач Джон Лэнгдон Даун, и при нем пациенты живут гораздо лучше. Их перестали лишать еды в качестве наказания, их больше не привязывают в смирительных целях, а еще персонал стал заниматься их обучением и досугом. Среди постояльцев приюта особенно выделялась большая группа внешне похожих друг на друга ребят. Доктор Даун описал их так.
4: «Плоское и широкое лицо, большие круглые щеки, глаза расположены косо, внутренние углы глаз стоят друг от друга дальше, чем в норме, губы большие и толстые, язык длинный, толстый и шероховатый, нос маленький, уши расположены низко».
0: У всех этих детей трудности с артикуляцией и довольно бедная речь. Доктор Даун распорядился, чтобы с ними занимались логопеды и, как бы мы сегодня сказали, специалисты по ЛФК. Но почему эти дети так выглядят и откуда у них все эти когнитивные особенности, он, конечно, не знал. Даун предполагал, что дело может быть в том, что их родители болели туберкулезом. Так или иначе, пациентов он в документах называл «монгольские идиоты», а сам синдром – «монголизмом». Да, доктор ошибочно связал внешность подопечных с расой. Но тогда классифицировать людей по форме черепа вообще было популярной научной идеей. Примерно в то же время – Тихий монах-августинец Грегор Мендель ухаживает за грядками гороха в монастырском саду. Дело происходит в Брюне. Сегодня это город Брно, Чехия. Менделю интересно, почему одни семена дают гладкие желтые горошины, а другие – зеленые и морщинистые. И передаются ли эти признаки отдельно друг от друга или идут комплектом? Он годами перекрестно опылял растения, тщательно записывал результаты и, наконец, предположил, что за внешними признаками стоят некие невидимые наследственные единицы, которые бывают доминантными и рецессивными. Например, Мендель заметил, если взять два растения гибрида, то есть такие, у которых внутри есть и доминантный, и рецессивный вариант признака, то внуки этих растений будут выглядеть довольно предсказуемо. Из каждых четырех три окажутся с доминантным признаком, например, с желтыми горошинами, а одно растение будет с рецессивным, скажем, с зелеными горошинами. Пропорции 3 к 1 – это то, что вы можете помнить из задачек по генетике, которые вы наверняка решали на биологии в школе. В 1866 году Мендель опубликовал свои выводы в статье об опытах над растительными гибридами. Но на нее, как это часто бывало в истории науки, никто не обратил внимания. Переоткрыли открытие Мендель только в начале 20 века. Несколько ботаников экспериментировали с гибридами разных растений и параллельно пришли примерно к тем же выводам. А потом очень удивились, когда обнаружилась старая менделевская статья о том же самом. Но это были цветочки. В том смысле, что поначалу не было очевидно, что у животных гены работают по похожим с растениями принципам. Первым, кто перенес идею наследственности из ботаники в медицину, был лондонский врач Арчибальд Гэррет. В 1897 году в больницу, где работал Гэррет, поступила мать с младенцем, у которого были очень странные симптомы. Моча мальчика, стоило ей постоять на воздухе, темнела до почти черного цвета. Это была редкая болезнь под названием алкоптонурия. Настолько редкая, что никто толком не знал, откуда она берется. Гэррет решил обратиться к архивам своей больницы и к медицинской библиотеке. И помимо своего маленького пациента нашел еще как минимум 40 упоминаний людей с похожими симптомами. Выяснилось, что у большинства кто-то в семье уже болел алкоптонурией. Более того, оказалось, что болели, как правило, дети от близкородственных браков. Про законы Менделя Гэррет ничего не знал. Зато он переписывался с биологом Уильямом Бетсоном. И тот указал коллеге, что закономерности передачи алкоптонурии, судя по всему, очень похожи на те, по которым передаются рецессивные признаки у растений. Выходило, что в человеческом организме тоже существует некий фактор, который отвечает за передачу болезней следующим поколениям. Гэррет назвал это «inborn errors of metabolism» – врожденные ошибки обмена веществ. Идея Гэррета положила начало новому разделу науки – медицинской генетике. А название генетика, кстати, придумал тот самый биолог Бетсон. На заре этой дисциплины перед учеными встал закономерный вопрос. Если болезни наследуются, как цвет горошин у Менделя, где же в организмах хранятся эти самые единицы наследственности? И тут на сцену вышли два биолога. Американец Уолтер Саттон и немец Теодор Бовери. В 1897 году, тогда же, когда в клинику Гэррета привели мальчика с темной мочой, Уолтер Стенборо Саттон был молодым студентом-биологом в Канзасе. И все лето вокруг его кампуса стрекотали большие кузнечики. Их-то он и выбрал объектом своего изучения. Дело в том, что у кузнечиков довольно крупные клетки, и в них отчетливо видно хромосомы, структуры в ядре, в которых, как мы сегодня прекрасно знаем, содержится ДНК. Правда, вот Саттон поначалу как раз не знал, что смотреть нужно именно на хромосомы. Он просто отлавливал кузнечиков, разбирал их половые железы и под микроскопом наблюдал, как сперматоциты, клетки, которые должны стать сперматозоидами, медленно входили в деление. Однажды вечером, когда лампа микроскопа уже слегка шумела от перегрева, Саттон заметил такую картину. Хромосомы, толстые, четкие, хорошо различимые под микроскопом палочки, большую часть времени лежали парами и были очень похожи друг на друга по размеру и форме. И вот во время деления клетки пары аккуратно расходились по одной хромосоме в каждую новую клетку. Это движение было настолько симметричным, что напоминало какой-то танец с отработанной хореографией. Как позже догадался Саттон, логика этой хореографии была абсолютно менделевская. Родительская клетка как бы поровну делила между дочерними те самые умозрительные факторы информации, которые Мендель описал в середине XIX века. Так у Саттона родилась гипотеза, что именно хромосомы – материальный носитель наследственности. Картину дополнил немецкий биолог Теодор Бовери. Примерно в то же время он поехал в Италию в Институт морской биологии, чтобы изучать морских ежей. По той же причине, почему Саттон кузнечиков. У них прозрачные большие яйцеклетки и эмбрионы, и их очень удобно наблюдать даже в не самый мощный микроскоп. Ну, то есть на тот момент он, может, был и самым мощным, но по сравнению с сегодняшним это, конечно, игрушка. Однажды Бовери решил проверить, что будет, если в яйцеклетку морского ежа попадет не один, а, например, два сперматозоида. В клетке, оплодотворенной одним сперматозоидом, хромосомы танцевали ровно и четко. Но как только в нее проникал второй, начинался хаос. Клетки делились не на двое, а сразу на четыре. Дальше Бовери разделял получившиеся клетки и выращивал их по отдельности. И заметил важную штуку. Некоторые хромосомные комбинации были несовместимы с жизнью. Зато другие, хоть и давали серьезные нарушения, не приводили к гибели зародыша. Если бы все хромосомы были одинаковыми, то при любой перетасовке развитие нового организма шло бы нормально. Так Бовери экспериментально показал, что каждая хромосома несет какую-то свою определенную наследственную информацию. Как вы понимаете, в этом месте вопросов стало только больше. А у людей все тоже, как у кузнечиков и морских ежей? А где в хромосомах конкретно лежит информация о болезнях? И сколько их вообще, этих хромосом? Дальше было полвека сложных экспериментов с клетками растений, животных и людей. И одна грубая научная ошибка. В 1923 году американский цитолог Теофил Пейнтер попытался пересчитать хромосомы в человеческой клетке, и у него получилось 48. Ну, микроскопы пока что так себе, вы помните. И многие ученые годами просто воспроизводили эту ошибку вслед за Пейнтером. Пока в середине 50-х американский биолог Джо Хин Тио и шведский цитолог Альберт Леван не научились останавливать деление клетки ровно в ту фазу, когда хромосомы выстраиваются рядком по центру клетки и лучше всего видны. Остановили, пересчитали, получилось 23 пары или 46 хромосом. Тио и Леван выпустили про это небольшую статью, и из-за нее потом пришлось переписывать целые учебники. Но давайте уже поближе к скринингу. Конец 50-х годов. Ученое сообщество уже точно знает, что у человека 46 хромосом. В парижской больнице Трюссо педиатрическим отделением заведует профессор Раймон Турпен. К нему часто поступают пациенты с тем самым монголизмом, который когда-то описал английский доктор Даун. Турпен тоже за ними наблюдает и подтверждает многие выводы Дауна. Например, он отмечал, что эти дети легко находят общий язык с другими людьми и неплохо обучаются. Но идею, что их нарушения возникли из-за туберкулеза родителей, Турпен не разделяет. А еще в его времена в умственных нарушениях таких детей часто винили распутный образ жизни матери и прочие пороки семьи. В это Турпен тоже не верил и мечтал однажды найти настоящую причину монголизма. Доктор подозревал, что отгадку нужно искать в хромосомах, и даже посещал конгрессы по генетике, чтобы быть в курсе новейших знаний о наследственности. У Турпена была талантливая молодая сотрудница по имени Марта Готье. Настолько талантливая, что в свое время получила стипендию в Гарвардском университете, чтобы изучать кардиологию. А вернулась из США во Францию с куда более уникальным знанием, которое не только изменило ее собственную карьеру, но и стало прорывом в генетике и акушерстве. Во время стипендии Марта научилась выращивать клетки человека вне тела, в специальной питательной среде. Для Старого Света это тогда был редкий навык, а во Франции этого вообще никто не умел. Марта создала первую лабораторию клеточных культур в стране. Она использовала полузаброшенное помещение, которое ей предоставили, и собственные средства. Ученые даже пришлось брать на это дело кредит. Чтобы развить идеи Босса и изучить хромосомы детей с монголизмом, ей нужны были ткани пациентов и с ментальными нарушениями, и для контроля без них. Но добыть такие образцы было очень трудно. И не только потому, что забор ткани – это инвазивная процедура, которой не хотели подвергать детей. Первая половина 20 века была тяжелым временем для людей с монголизмом и другими ментальными особенностями. В 1939 году в Германии начала действовать евгенистическая программа Т4, которая подразумевала так называемое очищение человеческой расы от генетических уродств и аномалий. Делать это предполагалось с помощью эвтаназии, а еще через принудительную стерилизацию и кастрацию людей с любым типом инвалидности, но прежде всего с ментальной. Под этим предлогом многих детей с тем самым монголизмом забирали у родителей, якобы для лечения в специальных санаториях, где им будет лучше, чем дома. А потом семье сообщали, что их ребенок якобы погиб. Ну, к примеру, от пневмонии. Когда Турпену и Готье понадобились ткани пациентов, многие помнили эти истории, пусть они и происходили не во Франции, а в Германии. И никто не спешил идти им навстречу. Марте приходилось часами уговаривать родителей разрешить ей взять материал на анализ и убеждать, что это никак не навредит их детям. А потом еще убеждать хирургов взять биопсию у пациентов, потому что коллегам из хирургического отделения все эти опыты тоже казались сомнительными. Ситуацию усугубляло то, что Марта была молодой женщиной, и в конце 50-х далеко не все были готовы воспринимать ее всерьез. Особенно в такой традиционно мужской сфере, какой была, да и сегодня остается медицина. А еще Марте для питательных сред, на которых будут расти человеческие клетки, требовались специфические ингредиенты. В частности, плазма человеческой и куриной крови. Но тогда во Франции нельзя было так просто достать человеческую кровь для экспериментов. Так что Готье была вынуждена использовать собственную. Более того, куриную кровь она получить тоже не могла. Из-за бюрократических сложностей ее маленькая лаборатория не имела права выписывать животных. В итоге Марта просто поехала на ферму к своим родителям и привезла оттуда петуха. Содержать его в больничной лаборатории было нельзя, поэтому Марта очень переживала, что птицу заберут и выбросят коллеги. Но обошлось. В итоге петуха поселила у себя одна из медсестер, у которой был дом с садом. Так в лаборатории появился служебный петух. Правда, время от времени птицу приходилось заменять на более молодую и податливую. Когда поставка всех компонентов наладилась, в больницу Труссо наконец-то начались опыты. Вместе с двумя лаборантками Марта Готье изучала кариотипы, так называются наборы хромосом, в нормальных клетках и в клетках, взятых у детей с монголизмом. А еще в лаборатории с Мартой работал другой ученик Турпена, молодой исследователь Жером Лежон. Запомните это имя. Вскоре Марта под микроскопом заметила кое-что странное. Лишнюю хромосому в клетках детей с синдромом Дауна. 21-я хромосомная пара оказалась не парой, а тройкой. Сегодня это состояние называют трисомией при 21-й хромосоме, или коротко трисомия 21. Но чтобы подтвердить открытие и продемонстрировать его коллегам, Марте нужен был микроскоп с возможностью фотографировать. И тогда Жером Лежон, который периодически заглядывал в лабораторию узнать, как идет работа, предложил свозить ее препараты коллегам в Данию. Там у него были связи и нужное оборудование. Слово он сдержал. Там действительно сделали фотографию и подтвердили, что в тканях 47 хромосом вместо 46. Но препараты Лежон вернул не сразу. А вскоре Марта увидела в журнале «Известия Академии наук» статью об открытии трисомии 21. В ней Готье значилось только вторым автором. И еще в ее имени была допущена ошибка. Ее назвали Мари, а не Марта, и добавили лишнюю букву в фамилию. Первым шел Жером Лежон. В науке порядок фамилий в статье имеет огромное значение. Первый автор – тот, кто выполнил большую часть работы. Последний – руководитель проекта, а остальные между ними в порядке убывания вклада. И Марта Готье, которая буквально на собственной крови выращивала клеточные культуры и первой заметила лишнюю хромосому, конечно, должна была быть первой в той статье. Только в 2009 году, когда отмечали 50-летие открытия трисомии 21, Марта в одном из интервью озвучила свою версию событий.
5: Это Тюрпен настаивал на таком порядке авторов. Он хотел, чтобы именно так и было, потому что Лежон работал вместе с ним и непосредственно занимался исследованиями детей с монголизмом. А я действительно не работала над этой конкретной темой, я скорее выступала как помощница. Но по итогу Именно моя работа и мои открытия дали реальные результаты. Меня это так потрясло, что я просто ушла. Я просто сказала себе, невозможно больше жить и работать в такой атмосфере. Для меня Лежон навсегда остался виновным за то, что дал моей работе название «Лежон Готье Тюрпен».
0: Так или иначе, открытие трисомии 21 стало прорывом. Оно дало мощный толчок цитогенетике, науке, которая изучает наследственность в связи со структурой и функциями хромосом. Вслед за Готье и Лежоном ученые стали внимательно изучать другие хромосомные пары. И за один только 60-й год открыли еще две трисомии. Британский генетик Джон Хилтон Эдвардс обратил внимание на группу новорожденных с похожим набором аномалий. Маленький вес, маленькие челюсти, узкие глаза, сжатые кулачки с перекрещенными пальцами и тяжелые пороки внутренних органов. Изучив их клетки, генетик увидел трисомию при 18-й паре хромосом. Синдром получил имя Эдвардса. Помните, я упоминала его, когда рассказывала про скрининг второго триместра. Следом за Эдвардсом немецко-американский генетик Клаус Патау нашел трисомию при 13-й паре хромосом. На этот раз у детей с аномалиями мозга, расщелиной губы и неба, лишними пальцами на ногах и руках, а еще с тяжелыми пороками сердца. Сегодня мы называем это синдром Патау. По современной статистике, синдром Дауна встречается примерно у одного из 1000 новорожденных. Синдром Эдвардса – примерно у одного ребенка на 6000, а синдром Патау – примерно у одного из 10000. Но это очень приблизительные данные, потому что частота синдромов зависит от возраста женщин. Чем старше беременная, тем больше риски. Открытие трисомии помогло дестигматизировать врожденные аномалии вроде синдрома Дауна. Кстати, да, монголизм в 1961 году наконец-то переименовали и назвали в честь ученого Джона Лэнгдона Дауна, который, собственно, первым подробно описал таких людей. Наука доказала, что рождение детей с аномалиями вызвано генетическим сбоем, а не пороками родителей. Но откуда берется сбой? Может, он все-таки тоже передается по наследству? В начале 60-х генетики начали проверять кариотипы родителей детей, у которых были трисомии. И почти во всех семьях увидели одно и то же – нормальный набор хромосом. Выходило, что лишняя хромосома появляется где-то по дороге к ребенку. В середине десятилетия несколько независимых исследовательских групп выяснили, что трисомии чаще всего возникают из-за нерасхождения хромосом, то есть из-за случайной ошибки при делении половых клеток. Иногда случается так, что две копии одной хромосомы не расходятся в танце в разные клетки, а вместе уходят в одну. Если такая яйцеклетка встречается со сперматозоидом, у будущего ребенка появляется лишняя хромосома. Правда, иногда все-таки бывают редкие семейные случаи трисомий. Это примерно 1% от общего числа. Так происходит, когда у одного из родителей есть незаметная для здоровья перестройка хромосом, и она передается дальше. Но это, конечно, тоже не повод для стигмы. Одним из инициаторов переименования монголизма в синдром Дауна, кстати, был сам Жером Лежон. Он вообще был активным сторонником того, что людей с хромосомными аномалиями нужно не изолировать, а включать в общество. А еще активным противником абортов. В американской телепередаче «Celebrate Life», которую делали и продвигали сторонники антиабортного движения в США, Лежон выступил так.
6: Мы знаем, что вылечить людей с синдромом Дауна полноценно невозможно. Заботиться о них стоит огромных денег, самоотверженности и страданий родителей. А еще это причиняет беспокойство обществу. Все это действительно так. Но мы не можем просто отказаться от этих детей, установив еще в утробе, что они родятся такими. Общество должно помнить о гуманном подходе ко всем.
0: Врачей, которые практикуют аборты из-за аномалий плода, Лежон называл селекционерами.
6: Они взяли на себя ответственность, которая находится за пределами их мудрости. Человек не настолько мудр, чтобы ставить вопросы здоровья и смерти в один ряд. Не нам решать, кто достоин жизни, а кто нет. Мы не Бог.
0: После смерти Жерома Лежона в 1996 году появился фонд его имени. Он существует до сих пор, И его цель – распространение информации о синдроме Дауна и других генетических нарушениях. Поначалу акушеры умели определять трисомии только инвазивными способами. С 60-х врачи практиковали забор околоплодных вод. Мы уже говорили про этот анализ. А в 80-е к инвазивным тестам добавился анализ крови из пуповины и биопсия ворсинок хориона. Хорион – это внешняя оболочка эмбриона, которая потом оформляется в плаценту. Но все эти способы подразумевают риски для матери и ребенка. Например, выкидыша или занесение инфекции. В современных условиях и с новыми технологиями эти риски минимальны, но полвека назад проблема была серьезной. Ученые искали, как можно вычислить генетические аномалии без рисков. В 70-х врачи уже умели измерять в крови беременной альфа-фетопротеин, тот самый белок, который может показать проблемы с развитием нервной трубки у плода. Но использовали анализ, собственно, только в этих целях. И вот в начале 80-х американский акушер-гинеколог Ирвин Меркац и его коллеги в Нью-Йорке заметили любопытную вещь. В анализах женщин, у которых потом рождались дети с хромосомными аномалиями, в том числе синдромом Дауна, уровень АФП был подозрительно низким. Правда, в дальнейших исследованиях оказалось, что это не самый точный способ предсказать синдром. АФП, как выяснилось, может упасть не только из-за трисомии, но и из-за массы других причин, включая просто особенности плаценты. Нужен был какой-то еще маркер. Помните, мы вначале говорили про анализ на ХГЧ – хорионический гонадотропин человека? Это тест, который в принципе указывает на наличие или отсутствие беременности. Те экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке, как раз и проверяют, есть ли в моче этот гормон. Если он есть, две полоски, и вы беременны. Нет, одна полоска. Но в 87 году группе американских ученых удалось доказать, что уровень ХГЧ может отражать и наличие хромосомных аномалий. Они брали кровь у беременных женщин, которым предстоял амниоцентез, тот самый забор околоплодной жидкости, и установили, что если у плода есть синдром Дауна, уровень ХГЧ будет значительно повышен. Но и тут появились проблемы. Высокий ХГЧ, как впоследствии оказалось, может указывать на множество факторов, от многоплодной беременности до, опять же, просто индивидуальных особенностей организма женщины. В общем, сегодня мы пришли к тому, что в первом триместре беременная проходит биохимический скрининг, который проверяет все эти показатели. И нужен он не только для предсказания генетических аномалий, объясняет Оля Крумкач.
1: Биохимический скрининг – это анализ крови. Сдается для того, чтобы, опять же, выяснить, какие есть риски заболеваний типа преэклампсии и синдрома задержки развития плода и риски преждевременных родов. И, опять же, такие хромосомные аномалии. Да, это синдром Дауна, синдром Патау. В общем, дальше можно сдавать уже дополнительные какие-то исследования. Вот. А сам биохимический скрининг – это вообще маркер ПАП, а и ХГЧ. Вот. Это то, что делается на сроке 11-13 недель, как правило.
0: Долгое время считалось, что это максимум информации, которую мы можем узнать неинвазивно. Но тут появился молекулярный биолог и генетик Деннис Ло. Деннис Ло родился в Гонконге и не то чтобы всю жизнь мечтал заниматься генетическими исследованиями, тем более связанными с акушерством. Сперва он окончил Кембридж, потом продолжил учебу в Оксфорде, и вот там ему попался курс акушерства, на котором он узнал об интересной научной проблеме. Передаем слово самому Деннису.
7: So learn about how when a woman is pregnant, she'd like to know about the health of a baby.
8: Когда женщина беременна, ей хочется знать о здоровье ребенка, в том числе о его генетическом здоровье. И в то время, когда я начинал, чтобы проверить хромосомы или ДНК ребенка, приходилось вводить в матку очень длинную иглу. Эта процедура называется амниоцентез. Но каждый раз, когда это делали, существовал риск повредить или даже убить ребенка. Поэтому, будучи студентом-медиком, я задавался вопросом, можно ли разработать простой анализ крови матери, который поможет выявить аномалию плода. Я предположил, что ребенок может выпускать свои клетки в кровоток матери. Но вопрос в том, как понять, что клетка принадлежит ребенку, а не матери.
0: Деннис начал с простой и красивой гипотезы. А что если в крови беременной, которая вынашивает мальчика, попытаться найти клетку с мужской Y-хромосомой? Сразу же будет понятно, что это ДНК плода, ведь в организме матери нет Y-хромосом. На помощь ему пришли ПЦР-тесты. Мы много раз рассказывали про эту технологию в подкасте, но я коротко напомню. Суть метода в том, что он позволяет многократно увеличивать в биологической пробе количество фрагментов ДНК. Так врачи могут, например, обнаружить в мазке ДНК вируса, даже если его там изначально совсем мало. И с задачей Денниса ПЦР тоже прекрасно справился. Анализ действительно помог определить малочисленную Y-хромосому в крови беременной. То есть, понял Деннис, технически это возможно – получить генетический материал ребенка без проникновения в матку. Но главная цель – определять генетические заболевания до рождения – все еще была далека. «Что же делать?» – подумал Деннис Ло и решил заварить лапшу. Точнее, не так. Сначала он решил вернуться домой в Гонконг, а потом заварил лапшу. Ладно, и тут мы немножко торопимся, но при чем тут вообще лапша? За 3 месяца до отъезда из Оксфорда домой в Гонконг Деннис наткнулся на пару медицинских статей. Авторы приходили к выводу, что у пациентов с раком можно найти клеточно-свободную ДНК опухоли в плазме и сыворотке крови. И тут у нашего ученого загорелась лампочка. А что, если все это время он просто искал что-то не то? Он пытался найти клетки плода, а нужно было искать клеточно-свободную ДНК. Но давайте разберемся, что это за загадочная клеточно-свободная ДНК. Вообще, ДНК – это инструкция по сборке организма, лежащая внутри ядра каждой клетки. Но когда клетка умирает естественным путем, а клетки у нас в организме регулярно обновляются, то их мембрана разрушается, ДНК распадается на маленькие фрагменты, и они выходят в кровь. Вот эти вот кусочки генома, которые плавают в крови вне клеток, и есть клеточно-свободная ДНК. Проблема заключалась в том, что Деннис возвращался домой работать врачом. То есть никаких грантов или собственных ресурсов на дальнейшие исследования у него уже не было. Да и даже если бы были, он никогда не работал с плазмой крови. Казалось бы, все против него. Но вот тут-то и нужна была лапша.
9: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы»,

будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу Абба, там группа Абба написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые кометы выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид. Известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северно-оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокобилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылки, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролл. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали. Ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой, нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так? Предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили, не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали, господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду, это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события, это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнало обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да, то есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруется, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие ливит-тауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие ливит-тауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все ливит-таун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, ливит-тауны ставятся не в какой-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стал жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником, тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему? Откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио Сахаров.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я уже снял, чем.
2: Консоль Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Тюфтелю можешь тебе принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний.
1: Так.
5: Ящик. Коробка.
2: Прямо перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Это уже не знаю. Коробку или...
5: Да пусть лежит целая коробка. Блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я, его ведущая, Лиза Монеточка, и ты,
2: его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия
2: «Либо-либо».
5: Это наш первый подкаст в формате видео, как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить, а кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась, 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. Угу. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить время.
2: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
5: Хорошее?
2: Посмотрим.
5: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
2: всего-то
5: уже...
2: Всего-то несколько лет?
5: Да.
2: Сколько вам? 19?
5: Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз, 1 сентября, я куда-нибудь выхожу в магазин.

0: Знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
1: это
0: в 7.
1: Где это уроки заканчиваются в 11?
0: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
1: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
0: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
1: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
0: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
1: Что его бесило?
0: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик, вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8. И плакала, и я помню, все смеялись надо мной. И учительница говорила, ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь? Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
1: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
0: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
1: Впало и не выпало.
0: Да.
1: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
0: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
1: Ну, тогда начнем.
0: Не серпай в гостях. При гостях.
1: Я
0: вот так.
1: Дома.
0: Не серпай при гостях.
2: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. И я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
0: Привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте!
0: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
2: По-моему, это вообще не праздник. Это просто какая-то катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
0: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
2: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
1: А чем ты вообще чем ты любишь заниматься вне школы?
2: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну,
1: хорошо.
2: Например, слушать ваши песенки.
0: Слушай,
1: ну
0: это
1: да,
0: можно,
1: школа мешает.
0: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот не твое?
2: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
0: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
2: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
1: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
2: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые странно себя ведут, они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
1: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11. И я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И ты молодец, мне кажется.
0: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни и там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача, мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
1: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
2: Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
0: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться, и мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
1: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
0: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
1: И потом тебя...
0: И потом тебя закинселят просто.
1: Ну, ладно.
0: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... Такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
1: Через нос.
0: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, но я ни разу не смотрела его интервью, я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
1: Ну, разве что ты можешь поставить такую цель.
0: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы, и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
1: Какое интервью?
0: Ну, да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
2: Было ли у вас такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
0: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. И вот у нас поменялся классный руководитель, и с учительницей, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила почему-то.
1: Ура!
0: Ну, знаешь, она как-то так токсична. Полуслово, полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
1: Можно? Извини, можно?
0: Мне кажется, ты меня спрашиваешь?
1: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
0: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально,
1: это мой любимый тип учителей,
0: максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
1: бои учеников.
0: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не знаю.
1: То есть это сговор такой.
0: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
1: А злому может прийти?
0: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
0: Ну да.
1: Вы с детьми-то общались хоть раз?
0: По душам.
1: По душам. С малышом по душам.
2: У меня была учительница по литературе, которая говорила: ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое: нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
0: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, ты и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит: пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается, пожалуйста.
1: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну что, я, что мне кажется, я прочитал. И учитель сказал, типа... Ты вообще то читал? Там вот, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
0: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, и эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
1: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось.
0: Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
1: Ну, бывает, посмотришь интервью, но это редко.
0: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
1: Это только у Михалкова.
0: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли, какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это, а я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как у... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если бы мне платили каждый раз. Это я не в обиду на эту
1: себе.
0: Песню.
1: Это я не в обиду себе.
0: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
1: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
0: Да. Я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
2: Абсолютно точно, 100%.
1: Здорово.
2: Я вас очень люблю.
1: Спасибо.
0: Спасибо
1: очень
0: большое.
1: Люблю.
0: Тогда пока.
1: Пока. Я, например, умею делать подливку.
0: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
1: Но она совершенно не базовая.
0: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
1: Клянешься?
0: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
1: Что это народная музыка?
0: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
1: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
0: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
1: Согласен.
0: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду МОНЕТОЧКА у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
1: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
0: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
1: Интересно.
0: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
1: Подробности в описании эпизода.
3: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
1: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
0: И за... бедные ульяновские детки,
1: да,
0: начали,
1: да,
0: да. Залезли в переводчик.
1: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму, угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня... Так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канало.
0: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
1: Не знаю, в то время, мне кажется... Очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
0: так
1: что...
0: Так ты ведь кем был из них?
1: Я был...
0: Рэпером?
1: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
0: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как тю-тю.
1: В общем, вот такая история.
0: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь... Удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким, вроде красивая, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
1: А детей нужно уравнивать?
0: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
1: Давай.
0: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
1: Стилус.
0: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
1: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
0: Или, понимаешь? Может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
4: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но... Смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
1: А все остальное, что должно быть?
4: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень...
1: У тебя очень красивый свитер.
4: Спасибо.
0: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
1: Они не сочетаются.
0: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
1: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
0: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
1: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году. Как бы Нирваны уже давно как бы не было. Но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
0: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
1: Сумку из мясного
0: нужно
1: отдела.
0: Нужно вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
1: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот, Если, а если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то такое. В деловом стиле тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
0: И как охранник в пятерочке тоже, да, можно. Вот у меня в классе только такие учились.
1: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
0: Нет плохой одежды. Нет плохой одежды. Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
1: Да, согласен.
0: И даже, вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
1: Блаженная белая рубашка.
0: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Как, некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них
1: некоторые поют.
0: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
1: Хорошо, ладно. Я приму.
0: Слушайте, а знаете, еще я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
1: Нет.
0: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
4: Не, говори.
0: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — девятая гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
1: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
0: Такие супераристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
1: семья
0: школа.
1: Вампиров.
0: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
1: Половина без волос.
0: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот Фури, этот Год, этот Эмо.
1: Этот просто Юрий.
0: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
1: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
4: Я еще не придумал.
1: Ну, давай представим, пофантазируем.
4: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
0: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
4: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
0: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
4: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то я обязательно куплю.
0: Спасибо.
1: Спасибо, что записал нам сообщение.
4: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
0: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти 1.5-2 года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Uh-huh. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
0: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно угу. хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Uh-huh. Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
0: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
1: Ты сейчас.
0: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала... Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
0: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
1: не отрубил
0: пианино.
1: Бы пальцы.
0: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
1: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
0: Во избежание пианино.
1: Да.
0: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И...
1: У меня просто такие лица делаю.
0: И у той учительницы был такой принцип. Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
1: Шафутинского.
0: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
1: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
0: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5-ку, за нее ставили 3-ку, 4-ку. Но ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее...
1: Этого не было.
0: А я играю второй голос.
1: Так и что?
0: Там, я же помню все партии.
1: И что ты полюбила?
0: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница первая.
1: С ума сошла.
0: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
1: За такое сажают.
0: За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
0: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты решила?
0: Сейчас.
5: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
0: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
1: С тефтелей. С сыром?
0: Хлеб, сыр. И в микроволновку на полторы минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
6: Закончилась компа, да?
0: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все почти что здесь. Привет!
5: Привет!
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу. Прекрасную.
5: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
0: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... Потому что они из другого времени. Или они просто со временем стали такими. Может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими. Так стремились понять детей. Потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились. Потому что у меня есть друзья-учителя. И те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются. И все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками. Знаешь, там помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять. И тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
1: сил.
0: Ну, не, знаешь, не то, что сил, просто у нее есть свои представления о том, как это должно быть, так как их учили этому в институте, так как это написано в этих книгах, так как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
0: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет: ты дурочка такая. Хотя и такое говорил, не, говорила, вру. И дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила: девочка. Человек резко забыл, как будто бы твое имя. И ты для него стала не Лиза и даже не Гордымова,
1: а девочка.
0: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь: господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
1: такое ощущение. Тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
0: Не,
1: она сказала: ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
0: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике: жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
0: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания.
0: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс, я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа, у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это делали.
1: А президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем.
1: Хорошо.
0: Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, а... Блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной честно, я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают. Мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу. Если ты у меня спрашиваешь.
0: Угу.
1: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть, ну, надо за себя постоять,
0: угу.
1: Надо сказать что-то им в ответ там или что-то. Как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убежденность, что когда дело доходит до крайностей, когда не учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок, очевидно, страдает,
1: угу.
0: То надо менять школу. И более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни. И я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, угу. Из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием, и не могут дождаться 1 сентября. Но угу. Я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей, именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка,
1: угу.
0: Они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто... Странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
0: ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты...
1: Угу.
0: Ну вот ты сейчас здесь. Что
1: ну,
0: делать в этой
1: я
0: ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, угу. Молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак». Ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
0: и
1: себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя
1: хорошо.
0: Бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно, ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
0: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на своего ребенка, я бы, конечно, хотела, чтобы мой ребенок умел так ответить в школе, на детской площадке, где угодно. Но с другой стороны, я абсолютно не хочу, чтобы мой ребенок этим занимался. Это должны решать взрослые люди.
1: Хорошо.
0: Если кто-то не в себе, если учитель сошел с ума, согласен, и начал обзывать детьми, это не проблема ребенка. Наверное, самое главное помнить вот это. Это не твоя проблема, это не твоя вина. И если учитель позволяет себе оскорбления, грубости, ты вправе вообще никак это не решать, потому что ты ребенок, и ты не обязана вступать в противостояние с этим человеком. Он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители?

0: говорят мои родители, мама, папа, то что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень... Классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить тебе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
1: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
2: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
0: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
4: Вот сейчас слышишь?
5: Все, да. А что мне надо тогда подкрутить? Ничего не надо подкрутить? Ну ладно. Ну что, хлопаем?
4: Ура! Четвертый пошел, пятый пошел. Какой ты там пошел?
6: Антивоенная музыка.
7: Антивоенная музыка.
8: Идет армия, рвет нас.
6: Антивоенная музыка.
9: Духу не помеха, четыре стены.
7: Антивоенная музыка.
6: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
4: А меня зовут Аня Виленская.
5: Здравствуй, Аня.
4: Здравствуй, Максим.
5: Сегодня говорим о детском антивоенном. В контексте войны в Украине, конечно, но, как у нас водится, сначала обернемся назад. Выросли-то мы на других антивоенных песнях. Но для начала давай, Аня, выясним, что делает песню детской. Вот интуитивно кажется, что это должно быть что-то такое простенькое, что-то такое наивненькое, но как будто бы это не очень уважительно к детям.
4: Ой, неправда. Это как раз очень уважительно к детям. Ты вот только представь, первые 4 года твоей жизни, вот у тебя сейчас вот Лёва маленький, да, можно его представить, например. У тебя мозг должен вобрать в себя все, что происходит, сделать из этого какие-то выводы и сделать для себя нормальным то, что для нас является нормальным и очевидным в музыке. Например, что есть там разные ноты, они разные по высоте, что есть разные ритмы, ноты там, короче, подлиннее. И все это есть в детской музыке, которая помогает ребенку освоить нормы европейской музыки, если это европейский ребенок, чтобы это было просто и интересно для него. То есть то, что ты описываешь простенько, наивно, это все именно то, что нужно детскому мозгу. Например, в детской музыке практически нету синкоп. По сути, это то, что ее даже отличает от взрослой музыки. Синкопы — это когда я пою с такой даже сексуальной ритмической сбивкой. Я вот стала думать о синкопах, о этих сбивках джазовых, и поняла, что в них есть очень много такого, что сподвигает тело как-то вот танцевать. Типа... Понимаешь? И вот сразу как-то вот двигаешься не по-детски, да, а как-то плечами и какими-то бедрами. А в детской музыке все. Тра-ти-та, тра-ти-та, мы везем с собой кота.
10: Чижика, собаку, Петьку, забияку.
4: Чувствуешь, это все ровные ноты.
5: Так, подожди-ка, а дети у нас это до скольки вообще примерно?
4: Слушай, ну давай возьмем до 8-9 лет, потому что дальше детская музыка немножко меняет свое определение.
5: Дальше начинается рэпчик.
4: Ну, как, у кого-то рэпчик, у кого-то не рэпчик. Но я вот сейчас вот представила себе музыку именно конкретно достаточно для маленьких детей, под которую они как раз маршируют. Есть такой предмет в музыкальной школе — ритмика, где они ходят по кругу, садятся вот в домик, когда играется разрешение. Ну, например, вот что-нибудь такое играет. И у тебя игра состоит в том, что как только ты услышал разрешение, ты должен сесть. И таким образом учителя помогают детям усвоить понятие устойчивого и неустойчивого. Короче, в детской музыке до 8-9 лет все должно быть настолько предельно понятно, чтобы там было только-только

0: норма, только вот условная музыкальная норма, потому что, освоив ее, ребенок начнет после кайфовать, прослушивая музыку, в которой эта норма нарушается. Например, первый аккорд идет не в тот, который я сыграла, а в другой. А еще позже, если он и это освоит, то ему будет кайфово что-нибудь вот такое.
1: Освоит, значит, наслушается.
0: Наслушается, и так наслушается, и сяк наслушается. То есть на первых порах жизни для ребенка вот очень необходима такая простецкая самая музыка, которой много музыкантов взрослых обращаются как к образу простого, такого дадаического, наивного. Угу. Вот это оно и есть. А дальше, если мы уже говорим про детей, которые такие уже, знаешь, как маленькие взрослые, в 9, 10, 11 лет, рассуждают, им все интересно, то там уже вступает в игру детская музыка, написанная для детей с образами чего-то. Ой, даже не знаю, как ей определение дать. Ну, например, детский альбом Чайковского. Или какие-нибудь времена года. Понятные образы. Что-то там вот метафорическое, там про березу, про снежок, про куклу. То есть это уже образная детская музыка. Она может не строиться просто. Им интересно ее разглядывать, расслушивать. Но в ней обязательно должны быть сказочные, понятные образы и какая-нибудь история добра и зла, потому что в этот момент взрослое человечество помогает маленькому человечеству понять, что хорошо, а что плохо. Это уже вопросы морали начинаются.
1: Ну вот у упомянутого тобой Льва Максимовича я бы, конечно, уточнил, справедливо ли все это, он пока не может ответить, но реагирует довольно однозначно. Первые недели своей жизни он любил действительно классическую музыку. Ну, причем такую классическую, популярную. В те же самые времена года, Шахерезаду какую-нибудь, еще что-нибудь. А дальше упоролся по рэпчику и по техно. То есть ему вот такой понятный ритм или прямая бочка
0: это вообще самое любимое. Есть. Да, так вот, прямая бочка, понятный ритм, нормальный. Да, то есть все ровненько. Надо еще посмотреть, какой рэпчик, какой техно, но звучит так. У меня есть только такой вопрос. А как ты понял, что Лев Максимович любит именно эту музыку? Ну, по нему как-то телесно реагирует, руками машет.
1: Да, да. То есть, ну, как бы глазки загораются, ручки, ножки, но это в самые первые недели. А сейчас он уже, в принципе, дает понять, что ему нравится, что не нравится. Недавно он сидел на стойке бара и заиграл как раз какое-то техно. Так он прям всему бару дал понять, что ему этого все очень нравится. Он начал танцевать, двигать плечами, руками.
0: А как же «Синий трактор» или песенка из «Свинки Пеппы»? Не пробовали вы такие музыкальные эксперименты?
1: Ну, вот конкретно эти две нет, но в целом детскую музыку мы, конечно, ему тоже ставим. Благо, есть целый такой альбом и мультик про Леву Грузовичка, и там он слушает про самого себя. Лёва едет и поёт, и-я-и-я-ё. В общем, как будто бы мы в какие-то слишком личные истории углубились, которые мало кому интересны. У нас же общественное первично.
0: Ого, хорошо.
1: Хотя, а что значит общественное? Общественное все равно всегда личное. Давай вернемся к вот этой вот подводке стартовой. Мы с тобой выросли не на современной российской антивоенной музыке, к счастью или к сожалению, скорее к счастью. Выросли скорее на советской.
0: Возможно, хотя и 98-го года у нас дома много звучала музыка вот поп нулевых, который шел по радио, поэтому я выросла еще на ощущение счастья и немножечко гламура.
1: Но ты помнишь, под что тебя буквально укачивали, что тебе пели, какие колыбельные перед сном? Я вот очень хорошо, это, возможно, какая-то детская травма, меня укачивали под не антивоенную, а мне кажется, максимально провоенную вообще песню под эдакий маршик на стихи Михаила Исаковского «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону».
2: Уходили комсомольцы на гражданскую войну.
1: Ну и там же дальше вообще дичь полная начинается.
0: Вспомнила.
1: Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала.
2: Я

0: Боже, как это повлияло на тебя, на твои личностные черты?
1: Интересный вопрос. Кто бы знал, кто бы знал.
0: Я вспомнила, мы ее играли военным оркестром. Кстати, многие из детей на хорах, на оркестрах поют песни времен Первой и Второй мировой войны или Гражданской войны, абсолютно не задумываясь над тем, про что они. Но эта мелодия у меня в голове достаточно отчетлива.
1: Возможно, я сейчас начну засыпать как раз. Это столь привычно.
0: Слушай, обрати, кстати, внимание на то, что здесь очень простой, понятный ритм. Там-там-там, та-та-та-там-пам. Все на два, все очень укладывается, утрамбовывается. И аккорды тоже сначала посидели в миноре, а потом понятным образом перешли в мажор. То есть, в целом, для детского мозга такая музыка понятна, ясна и тоже, по сути, приучает его к музыкальным нормам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тебе эта музыка нравилась и застревала у тебя в голове, когда ты был маленьким.
1: Ну, как бы видишь, тут выбор-то сделали за меня. Мне мама потом это объясняла, что ей просто так было укачивать проще. Вот это вот.
0: Слушай, я вспомнила, меня в основном укладывала спать бабушка. И бабушка мне пела всегда ту песню, которую мы теперь поем, когда мы с ней встречаемся. Это моя одна из любимых песен. Она мне пела

0: Ла-ла.
1: Ты ее пела в нашем позапрошлом выпуске.
0: Вот видишь,
1: про
0: она у меня вечно, мой вечный спутник. Я ее, да, обожаю. Знаешь, была в кинофильме «Интердевочка», да. Вот скорее бабушка меня вот поднародные укачивала. Не знаю, мне кажется, что это как-то отразилось на мне, но это действительно тут трудно отрефлексировать.
1: Так какая у тебя любимая советская антивоенная песня? Есть у тебя такая?
0: Больше всего мне нравилось подпевать, конечно, «Пусть всегда будет солнце». Мне еще очень нравилось, что там ход мелодии наверх, вот это «Пусть всегда». И можно это вот буквально вот как-то громко ее спеть. Как-то она меня очень трогала, но мне в ней очень не нравился куплет. Я все время пережидала его, чтобы скорее-скорее наступил припев. Он такой радостный. Потому что куплет, по-моему, там минорный, мне не очень нравился. А припев простой, радостный и мажорный. Мне нравилось это весьма.
1: Мне как раз нравился этот минорный куплет про этот рисунок мальчишки. У меня, если честно, до сих пор какие-то с ним ассоциации. Вот сентиментальные и сентиментальные. Мне плакать хочется, когда я его слышу.

0: Да, вижу. Ты сейчас сидишь с влажными глазами. Слушай, но у меня здесь другое. У меня есть ощущение, что мы выросли немножко в разных контекстах, чуть-чуть из разных поколений, и у меня всегда этот куплет, вот этот интенсивно-минорный, жалобный и очень сентиментальный, он у меня вызывал чувство смущения. Я росла в нулевые, такая сентиментальность была, давай я скажу, не в моде, что ли.
1: Ребенок постмодерн это?
0: Возможно, потому что как-то вот это было неловко. И, в принципе, я росла уже в то время, когда мы смотрели советские мультики, в том числе очень грустные, про слоненка, который искал свою маму, про пингвинов,
1: да,
0: про еще кого-то. Да, но мы смотрели это немножко...
1: Мамонтенок один чего стоит на
0: льдинке. Мамонтенок, конечно. Но мы смотрели это немножко, из-под тишка. Если бы вокруг были дети моего возраста, то мы такое не смотрели, потому что вовсю в моде уже было что-то такое эдакое, да, вот богатство, гламур, ну, понимаешь, нулевые. И как-то мы очень быстро уже музыкально взрослели, уже с эпохой и интернета, и MP3-плееров, и всего такого, что такие вот совсем детские песни вызывали какую-то странную шероховатость. Я думаю, что в поколениях до MP3-плееров, до нулевых, такой шероховатости не возникало при прослушивании.
1: Ты, кстати, замечала, что классические советские антивоенные детские песни, они... интернациональны. Они не про Советский Союз, не про немцев, не про фашистов. Там всегда поется про мир. Нам мир завещано беречь. Пусть всегда будет солнце, улица мира. Пока не поздно, ядерному взрыву нет, нет, нет. Короче, дети поют про жизнь. Вот этот вот классический, знаешь, образ для меня детской антивоенной песни — это хор. И этот хор, он поет про планету вообще. Он национально никак не окрашен.
0: Честно говоря, не замечала, но походу так и есть. Я даже не могу вспомнить, чтобы там было что-то про праздники, как 9 мая, 1 мая. Да, наверное, это было скорее в целом про мир, ты прав.
1: И еще одно важное, как мне кажется, замечание, что все эти песни придуманы не во время военного конфликта. То есть антивоенные песни для детей лучше всего пишутся и лучше всего получаются, судя по всему, в мирное время, когда ты вот с небольшой дистанции говоришь о том, как это было ужасно, и как это не должно повториться. Ну, понятно, что детским языком, как-то упрощая, давая больше надежды, какой-то больший оптимизм. Но, тем не менее, в разгар войны антивоенные детские песни не пишутся. Там, скорее, что-то другое.
0: Я с тобой согласна. Тут у меня родился вопрос сразу в голове. А несмотря на то отсутствие конкретики, к которому обращаются авторы песни, да, и поют вот про целые общие человеческие ценности, тебе не кажутся детские маршевые песни пропагандистскими? Вот если бы тебя такое спросили в интернете, ты бы как ответил?
1: Просто за счет музыки?
0: Ну, за счет того, что они маршевые, за того, что они коллективные, они хоровые. И за счет того, ну, той сложной ситуации, что они, в сущности, не сработали. Не сработали так, как могли бы, и все равно никакого... Ну, то есть этот же человек, который пел «Пусть всегда будет солнце», спокойно сейчас шагает на службу по контракту, потому что ему нужно погасить кредит. И у него как будто не возникает в этом месте шероховатости, или мы этого не знаем. Но, в общем, тебе не кажется, что это был пропагандистский жест какой-то создать эти песни?
1: Ну, может быть, но, если честно, я в них этого просто не слышу. И, опять же, люди, которые сейчас шагают там воевать в Украину, они что же идут с какими надписями там? «За мир», «Мы внезапно защищаем почему-то родину», да, на чужой территории. Как бы эта пропаганда в известном смысле сработала, потому что все равно никому как бы не в кайф идти, говорить, я иду вас убивать, завоевывать. Как там говорил Владен Татарский, всех убьем,
0: кого надо ограбим.
1: Да, кого надо ограбим. Нет, так не идут. Это как бы неправильно с такой идеологией.
0: С одной стороны, да, это была такая прививка, при которой нынешняя власть не может сказать, что не за мир, да, потому что все помнят эти песни. С другой стороны, такое отсутствие конкретики, накладываясь на отсутствие рефлексии, оно дает какой-то неожиданный эффект, в котором все что угодно можно назвать за мир, за голубое небо, и все такие, ну, ух, ладно.
1: Не знаю, я, в общем, максимально далек от идеи обвинить в нынешней войне детские антивоенные песни. Дай, как бы, Владимиру Соловьеву какую-то из этих песен про этот рисунок мальчишки, он, наверное, его вывернет наизнанку и превратит во что-то, что этот мальчишка рисует букву Z на асфальте. Но ни мальчишка, ни авторы этой песни ничего подобного, боюсь, все-таки не закладывали.
0: Согласна полностью.
1: Вот что еще я хотел тебе сказать про «Пусть всегда будет солнце». Помнишь, в самом первом выпуске я говорил, что ищу, надеюсь, верю на новый гимн России?
0: Помню, помню.
1: Вот «Пусть всегда будет солнце» — это хороший гимн. Я бы за него проголосовал.
0: Ничего
1: и вообще детская
0: себе.
1: Песня как гимн страны, мне кажется, что это... потенциально интересное решение.
0: Удивительно. Я 2 дня назад писала об этом текст, собирала фидбэк, смотрела, что люди пишут по этому поводу, потому что я обнаружила, что в белорусском гимне, как бы сейчас к нему белорусы не относились, не об этом речь, там есть строчки «мы». Там «мы белорусы, мирные люди». Он так начинается. Вот. И я тогда искала строчку «мы» в российском гимне и поняла, что она есть, но мы там не очень субъектны, потому что единственное действие, которое производим некие «мы», это... Мы такие, что мы, кто мы, чего мы хотим? Гордимся тобой, все. Вот, я тогда написала об этом, о том, что, да, это очень интересный вопрос. Какие должны быть слова в гимне, если мы учитываем его как важную символику, которую можно к себе применить? А, в общем, там люди самые разные писали. Один человек, по-моему, сам залайкал комментарий, там был такой, что «О, максимально хочу гимн без слов. Торжественную минуту молчания». Все такие, да, пожалуй, почему нет? Так что вопрос дискуссионный, у тебя интересная версия, надо поднять ее на обсуждение. Будет прекрасной России будущего.

0: Перед тем, как обсуждать, собственно, антивоенные современные песни, давай чуть-чуть проскочим, потопчемся на провоенных.
1: Ну, давай.
0: Это какая-то совершеннейшая дичь. Я не уверен, что ее стоит обсуждать музыковедчески или вообще хоть как-то еще. Но просто упомянуть, что поют несчастные дети, что их заставляют петь, ну, просто как бы надо, то, что называется, для истории. И опять же, к вопросу об интернационализме и нынешней национальной, и даже персоналистской конкретике. Вот послушай.

0: я видела этот мем почему-то в минусловесном варианте, что вот дядя Вова, мы с тобой. Ну что тут сказать? Мелодия такая, не маршевая, кстати, не гимническая. Ты заметь, да, что это скорее такая гитарная дворовая песня. Не очень складно она написана, потому что последняя вот эта строчка, которая должна стать кульминацией всего, да, к ней немножко этого подхода кульминации было, но недостаточно, и она ритмически как-то странно туда выстреливает. Ну, а по поводу смысла, ну, чего тут сказать? Ну, какая-то присяга царю в возрасте 5 лет, это не то, что... Ну, в общем, это вызывает кринж, конечно.
1: Но тут, кстати, актуален вопрос о пропаганде и подготовке, потому что, если честно, я эту песню услышал уже после начала войны и принес ее сюда к нам на подкаст, как провоенную песню времен войны. А сейчас смотрю, и у нее дата публикации 6 лет назад. Причем у нее как бы сотни тысяч просмотров на Ютьюбе. Вот этот вот хор кадетов волгоградский исполняет. Но это было написано до февраля 22-го, ну как бы после 14-го, вот в это время, так сказать, взращивания и подготовки.
0: Слушай, даже если бы это было написано в 99-м, честно говоря, как-то степень кринжа это не сбавляет, потому что в целом дети, поющие, признающиеся в верности какому-либо полководцу, они ведь, ну, безвольные в этот момент. Они не знают, кто он, какие у него цели. Они еще там жизни не видят. Это в любом случае насилие над ребенком. Он не зря считается не до конца субъектным актором до какого-то возраста, до 14, 16 или 18 лет, в зависимости от разных вопросов. Но, к слову об этом, я вспомнила, что была же еще вторая песенка, потрясающая. «Владимир Путин, молодец!»

0: Да-да-да. И это же тоже песня старенькая уже, можно сказать, классика. Ей там лет 9.
1: Классика-то она классика, но я вот замечала, например, то, что в детских стихах, песнях, рассказах, ты вот даже в литературе, не только в музыке, там очень часто взрослые, которые пишут такое, они преследуют еще и цель некоего литературного и эстетического воспитания детей. То есть, да, это простое, и да, иногда это наивные темы, но при этом такого, чтобы в детском стихотворении или песенке была глагольная откровенная рифма, и рифма, что там, молодец-боец, а потом что-то отдал-предал. Ну, то есть, это просто очень-очень плохие стихи. Даже
0: с другой стороны, тут работает твоя музыкальная логика, которую ты вначале продекларировала. Чем проще для ребенка, тем понятнее, тем лучше.
1: Ой,
0: ну, в смысле, не лучше, а эффективнее.
1: Ну, что? Ну, что тут скажешь? Эффективно.
0: У меня есть еще небольшая подборочка песен уже именно военного времени. Я думаю, как их сейчас саранжировать по уровню кринжа. Давай это будет как бы супер-кринж, а потом будет супер-супер-кринж еще. И вот уже

0: Вот такой исторический экскурс, пожалуйста.
1: Исторический экскурс, конечно, супер. Мне тут вспомнилось, как помнишь, ты на какой-то серии подкаста показывал Евгения Петросяна, который зачитывает рэп, да, который такой: «Я молодежь, я с вами». Есть такой рэп, которым действительно все, что от рэпа изначально убрано, все упрощено. Ритм каждой строчки та-та-та-та-та-тара, та-та-та-та-та-та. Да, как будто бы это действительно детский рэп. И все эти аккорды, четыре, самые стандартные, которые только могут быть. Ну, в общем, все это не способствует тому, чтобы можно было назвать эту музыку музыкой высокого жанра, музыкой, включающей в себя какое-то хулиганство или движение, или динамику. Ну, в общем, видишь, я тут немножко все равно смотрю не только на слова, а на то, что там на фоне, и оно меня не удовлетворяет, а слова тем более.
0: И оно еще очень неестественно. Ты замечаешь, что есть это прям песня кричит о том, что она написана циничными взрослыми для них несчастных детей. Опять же, почему нас так трогает «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»? Ты знаешь, что эта песня родилась из четверостишья четырехлетнего мальчика Кости Баранникова, который еще, по-моему, до войны, там, в 1920-х, написал это первое четверостишье: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». И ты понимаешь, что, в принципе, как бы это естественные слова для ребенка. И естественное их, как бы, и музыкальное обрамление. А вот это вот хренота. Ну, ни один ребенок в жизни откуда оно?
1: Согласна. Там, в принципе, можно покопаться, еще поискать. Я ее всю не запомнила, но там мелодия, многократно повторяясь, в каждый раз идет немного вниз, там та-та-та-та-та. А вот, а потом в какой-то рандомный момент она вдруг идет вверх, при том, что нету никаких причин в гармонии к тому, чтобы напряжение усилилось настолько, чтобы ей захотелось пойти вверх. Так немножко AI пишет музыку, знаешь, как в искусственный интеллект. Поэтому да, вот это вот сочащаяся неестественность, она здесь есть. Ну, так это же очень хорошо, это же классно, это здорово. Ты представляешь, что было бы, если бы эти ребята смогли написать что-то вроде «Пусть всегда будет солнце». Это была бы трагедия. А так пока не могут, и то хорошо.
0: И тут у меня для тебя плохие новости. Я, опять же, готовясь к подкасту, нарвался на исполнение... Ты знаешь, кто такой Александр Ванюшкин?
1: Нет.
0: Или Ванюшкин, черт его знает, как
1: и его. Ни того, ни того не знаю.
0: В общем, это абсолютное мудачье, прославившееся на всю Россию песней «333». Он ее исполнял там на каком-то стадионе в день праздника присоединения новых территорий, вот это вот рядом с Гойдой. И тут я увидел, что он нынче разъезжает по школам и чуть ли не детским садам и исполняет эту песню вместе с несчастными детьми, которым она вообще-то нравится. Ну, у нас подкаст без видео, но если ваши нервы крепкие, то найдите, посмотрите, как это выглядит, и это довольно ужасно. А тебе я сейчас покажу.

0: машине свастика, за рулем укроп. По полю по полюшку, на колесах гроб.
1: Помнишь, мы с тобой как-то вспоминали одну песню исполнителя «Рассвет», который соединил в одной и той же песне слова «с позаранку» и с рифом малых со словом «танки». Вот, про то, что это очень, как будто это что-то очень неестественное среди березок. Вот здесь что-то такое же. Смотри, на фоне прям, ну, хорошая имитация частушки. Я, в принципе, понимаю, почему детям она нравится. Детям реально нравятся частушки. И не просто так. Это что-то, что максимально просто запоминается, у которого как раз и простой ритм, и все логично движется. Ты чувствуешь, там мелодия такая та-та-та-та-ра-та, на одну ноту пониже, та-та-ра-та-та, еще на одну ноту пониже, та-та-ра-та-та-ра-та. И теперь в конце та-та-ра-та-та. Там может быть там любая четвертая фраза, либо вниз, либо та-та-ра-та-та, либо наверх. Так частушки устроены. Да, такие поздние частушки. И на фоне вот такие слова, который ты процитировал. То есть это что-то вот такое же присоединение народного к чему-то неестественному. Но мне кажется, что дети вот это естественное и неестественное, они не считывают.
0: То есть думаешь? А вот мне кажется, что это прям видно. То есть когда мне попадается какой-нибудь ролик, где, знаешь, несчастные, отрешенные дети, как бы плевать, они хотели на этот пропагандистский мотивчик и стихотворение, но там надо где-то в школе прочитать, не знаю, кто-то попросил. Вот они это делают, уходят и забывают. Вот это меня не так расстраивает, как такое удалое залихватское исполнение с детьми с горящими глазами. Вот это вот действительно приводит в ужас некоторые.
1: Согласна, но мне все равно не кажется, что они до конца понимают, что здесь поется. Мне кажется, если каждого из них спросить, что такое свастика, мальчик, да, то там можно получить ответы примерно такие же, как в том знаменитом соцопросе. Помнишь, где мужчина подходит к мальчику и говорит: «Мальчик, мальчик, а Пушкина знаешь?» Тот такой: «Ну, знаю». Тот такой: «А как Пушкин умер?» А тот не хотел позориться, но забыл. Такой: «Пушкин. Ну, он очень долго, больно умирал. Жаль, конечно, этого добряка».
2: Как умер Пушкин?
3: Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка.
1: То есть мне скорее кажется, что сам нужно получить что-нибудь такое, знаешь, вот из такого разряда, с попыткой угадать, что взрослые от тебя хотят. Здесь еще мне недавно подкинули такой ракурс, что в песнях очень важны фонетические особенности, какие буквы есть в тех словах, которые там произносятся. Ты чувствуешь невероятное обилие буквы «Р»?
0: И она... Вот как бы рычит? Ну, задача порычать?
1: Нет, просто ее много, и мне кажется, что там складные, очень хлесткие слова с «р», там все вот это вот. И мне кажется, что если их произносить четко и артикулированно, то вот это вполне может превратиться во что-то суровое, залихватское. И мне кажется, что детей это крайне веселит. Но да, это в любом случае жуть.
0: Ну да, и видишь, нам известны про военные детские песенки, буквально как бы написанные для детей, для исполнения детьми. С антивоенными в этом смысле сложнее. То есть это некая стилизация. Это взрослые люди, которые пишут для взрослых и используют какие-то элементы вот детских песен. Песенок. Вопрос, кстати, для чего, Ань? Моя версия, что это, ну, как бы элемент сентиментальности. То есть, добавляя что-то детское, ты бередишь первичные чувства. И ностальгические, и свое детство.
1: Слушай, у меня здесь похожее мнение. Мне кажется, что это в чем-то обращение к какому-то спрятанному, которое может... Живет себе взрослый человек, который выступает против войны. Кто-то в эмиграции, кто-то решает дикие проблемы, оставшись. Пытается от этого как раз оградить детей. То есть, мне кажется, почему нету никаких подобных, только зеркальных вариантов антивоенных песен, в которых было бы, например, ну, представь себе военную частушку, написанную российским, допустим, антивоенным музыкантом, в которой было все то же самое, но только в танке едет зетнувшийся какой-то ватник, о, уй-ля-ля, а-ля-ля. Такого нет. Наоборот, вот. Ребята, которые понимают все про войну, стараются от этого детей, как мне кажется, как можно больше оградить и ничего им этого не дать, а от пропаганды уберечь и от государственного влияния этого уберечь.
0: Ну, а от контрпропаганды, с другой стороны?
1: Ну, вот ее нет, да, то есть от всего. И от контрпропаганды, как мне кажется, тоже. И вот этот настоящий взрослый, который на себя все это дело взвалил и, по сути, борется с разным влиянием этой внешней среды, этого государства, он же такой закрытый на все пуговицы, и очень трудно заставить его размякнуть и, может быть, даже, ну, не поплакать горестно, а вот наоборот, достать из себя какую-то детскую часть. И мне кажется, что некоторые исполнители помогают это сделать, рассказав такими почти детскими образами и словами о происходящем, хотя это иногда вообще абсурдистские какие-то получаются штуки интересные, но дав передышку этой детской части этому, как это правильно говорить, внутреннему ребенку, да, который в каждом из нас сидит.
0: Ну да, и в целом метод-то надежный. работает. Я задумался о том, кто, по крайней мере, у нас стоял у истоков такого метода. Первым делом мне пришел, если честно, в голову Высоцкий с «Алисой в стране чудес».
1: Ого!
0: То есть максимально брутальный артист, композитор, поэт, чисто взрослая музыка. И он берется за альбом, ну, сказки.
4: Ой, сколько здесь всех собралось! Кто же вы такие?
5: Ледованы кочавые, дайте мне слово.
6: Послушайте все. Ого-го!

0: Родился я в 1000 каком-то году, бананы лиановые чаще. Мой папа был папа пугай кокоду, тогда еще не говорящий.
1: Потрясная зарисовка, как весело, как круто.
2: Да, но сам Высоцкий, насколько я знаю, не воспринимал это, конечно, как детскую музыку. Он воспринимал это именно как актерскую песню. При этом был очень увлечен, и альбом же имел феноменальный успех. Он переиздавался 33 тысячи раз, и до сих пор один из самых популярных альбомов Высоцкого, при том, что там, прям скажем, есть из чего выбрать.
1: Круто! Вообще этого не знала. Послушаю на досуге целиком.
2: А второй пример, который пришел мне в голову, это пример уже гораздо более поздний. И это... Вот я сейчас просто эти слова подряд произнесу, и весь парадокс, все контрдействие, оно сразу считывается. Это группа Егоры Опизденевшие и альбом «Прыг-скок. Детские песенки». Давай вот послушаем просто, как он начинается.

0: мы слышим эту детскость, правда ведь?
1: Я слышу точно. Особенно из того, что там вначале какое-то старинное вот такое многоголосие. У меня сразу какая-то ассоциация с мультиками есть. Ну уж, по крайней мере, не с той рок-музыкой, которую в моем представлении обычно делал Егор Летов. Ну и сама сказочность повествования, что там вот есть лес, по нему ходит дурачок, он, конечно же, что-то ищет. То есть там есть такие архетипические сказочные штуки, интонации. Да, короче говоря, детское слышу.
0: Это альбом психоделический, это альбом, который связан там с экспериментами над сознанием. Его даже клещ укусил в этот момент. То есть это один из самых вообще сложных, просто физически был альбомов для Егора Летова. Как бы абсолютно, с одной стороны, классика, с другой стороны, к чему я все клоню? К тому, что вот это вот психоделическое, экспериментальное, сложное, эзотерическое, оно находится где-то очень рядом с детским. Вот что здесь интересно. Что это какое-то возвращение в глубины, в подсознательное, в себя маленького-маленького.
1: Согласна, потому что взрослость — это часто какие-то социальные конструкты и социальные маски, которые нужно освоить с тех пор, как тебе исполнилось там 10 и до момента, когда тебе исполнилось 20. А детское — это что-то про игру, про создание, про наслаждение, про странное, когда еще ничего не понятно про мир. Поэтому действительно, пока ты в детстве, ты немножко в психоделическом тренде. Все вокруг большое, непонятное и странным образом передвигается.
0: На этом альбоме все песни великие, но одна из самых, наверное, пронзительных, может быть, моя любимая, это песня про Мишутку, которая посвящена Янке Дягилевой.

0: почему тогда я здесь слышу детское? Просто за счет Мишутки и его приключений? Потому что это вот как бы визуализируется как некий мультик?
1: Я думаю, что этого вполне достаточно, потому что в целом история про плюшевую игрушку, плюшевую Мишутку. То есть я бы здесь скорее сказала, что я слышу этот слой в противоречии ко всем остальным. То есть бывает, что оно все вместе какой-то детский мир создает, а здесь просто слой детского внутри взрослого.
0: Ну что ж, больше половины подкаста позади, а, собственно, антивоенной музыки с детскими элементами и вкраплениями вот нынешней современной-то мы так и не коснулись. Пора бы, Ань.
1: Пора это исправить. Давай.
0: Для меня самая показательная в этом смысле взрослая группа, использующая вот такой прием, это «Самое большое простое число». Что скажешь?
1: Они действительно очень много заигрывают с детским, и, насколько я поняла, по разговору с ребятами, они это делают как-то осознанно, они очень соединены с этой частью, им в ней весело, они, мне кажется, очень органичным им делать аудиоспектакли. Вот они в сущности и сделали сказку о потерянном зеркальце. И это, знаешь, такое сказка о потерянном зеркальце. Все с костюмом. Там звездочки, там все вот это вот. Полный зал взрослых. Там типа 6
0: но
1: детей.
0: С детьми, с детьми.
1: Ну, в Берисе у нас детей было там человек 6, по-моему. Я вот ходила, ну, то есть нет, там в основном рыдающие мигранты, которые соединяются с внутренним ребенком.
0: Специальная аудитория.

0: То, что они делают в песнях, да, действительно, там обращение к детскому «Ого-го-го-го».
1: Да, второй альбом же с БПЧ «Оркестр» называется, он как раз записан с использованием детских инструментов, там все музыканты играют на детских инструментах.
0: А почему ты выбрал с БПЧ как антивоенную музыку? Я вот не знаю, у них песни, которая была бы такая прямо вся из себя «Нет войне».
1: Слушай, ну мы широко здесь трактуем понятие антивоенной музыки. В 2022 году, уже после начала войны, у СБПЧ в самом конце года, в ноябре, выходит альбом «Ничего больше нет». И когда у тебя во время войны выходит альбом «Ничего больше нет», в котором Кирилл Иванов, даже я бы сказал, абсолютно особой для себя откровенностью поет о том, как все вокруг исчезло и схлопнулось, ну, понятно, про что он поет. Да, песни были написаны до 24 февраля 2022 года. Вот как он сам представлял свой альбом, да, в посту. Я процитирую, там кавычки открываются. В этих песнях отчетливо ощущается не предсказание, но предчувствие войны, он говорит. То есть это как бы музыка людей, которым больно. И не случайно он начинает пластинку с композиции «Вновь и вновь» с рефреном «Нахер ваша любовь».

Ну и как бы настроение группы, их отношение к войне угадывается с первых нот. Вот что для меня на самом деле самое важное вообще в нашем подкасте, как я понимаю антивоенную музыку. Когда по этим песням ты точно понимаешь, что вообще человек думает обо всем этом происходящем. И даже «Гимн неудачников», которая песня одна из самых... пожалуй, таких СБПЧ-шных на этом альбоме, традиционных, и наверняка, ну, как бы она уже стала, вошла в золотой фонд, в общем, этой группы, все равно она вот в контексте войны ощущается иначе. Она, может быть, ощущается как гимн не только неудачников, но и вообще вот всех этих людей, которые бежали, стояли на верхнем Ларсе, столкнулись со всем, с чем они дальше столкнулись. Вот это вот все немножко по-другому просто читается.

0: Я в этой песне слышу вообще общее настроение этой войны для людей, которые к чему-то стремились, строили какие-то там карьеры, были мечты, планы. Потом, ну, во-первых, все разрушилось, а во-вторых, вот эта вот бравость и вот эта вот успешность какая-то, она тут же стала как будто бы неуместна. И, ну, и все мы такие вот неудачники этого момента.
1: Это правда. Мы все такие. И мне знаешь, что пришло в голову по поводу этой песни? Иногда в так называемых взрослых песнях, потому что если есть детские, значит, есть и взрослые, как их еще назвать, обычные, часто композитор заигрывает с мелодией и ставит ее в небольшой диссонанс с гармонией. Ну и, собственно, те самые диссонансы и те самые ритмические сбивки, они и делают музыку динамичной и взрослой. А ребята, они отказываются и от первого, и от второго. Каждый раз, когда звучит нота вместе с аккордом, она очень к нему подходит. Можно, например, было бы немножко заигрывающе сделать какую-нибудь такую мелодию. А они такие, нет, нота пускай подходит к аккорду, как обычно делают в мультиках. Вот чувствуешь, в этом есть что-то очень такое доброе, чистое и прямое. Это к вопросу о том, если спросят, а что здесь, собственно, детского? Ребята взрослые, музыка красивая, вон там электронные синтезаторы всякие. Ну вот, а простота в соединении слоев, между которыми нету ни шершавости, ни какого-то странного подслоя, ни чего-то, что увеличивало бы динамику. Просто она течет, как течет.
0: Да, ну вообще пример из БПЧ интересен с точки зрения вот этого детского включения, инвертирования. Дети же любят очень самое большое простое число. Я точно знаю, что дети 5-6-летние, они прям вот понимают эту музыку. И нам, взрослым так называемым, это дает право называть ее детской. Потому что мы видим эту реакцию, да, как она работает.
1: Я согласна. И мне кажется, что ребятам бы такое понравилось. Я думаю, что они знают, им это нравится. И в целом, когда я познакомилась с ребятами, я тоже про себя отметила, что даже если бы не слышала их музыку, я бы отметила их соединение с детскостью. У нас была такая история. Я притащила на съемку с ребятами гусли. Вот. Я как раз тоже в какой-то серии подкаста рассказывала, что мои гусли отправились в итоге к Стасу, потому что он их схватил и стал делать то, что было очень честным с точки зрения музыканта группы СБПЧ. Он схватил их и стал ими очень классно баловаться. Очень увлекся, не очень хотел запись, хотел дальше баловаться с гуслями. Так что мне кажется, что ребята действительно пишут музыку, очень соединившись с детским в себе, и кайфуют, и играют. И, конечно же, настоящие дети это считывают.
0: Вообще же есть легенда, что главная целевая аудитория музыки СБПЧ — это, собственно, сын Кирилла Иванова, Вася, и вот для него это все и пишется. А то, что это нравится кому-то еще, то, что это нравится тебе, это нравится мне, это такой побочный эффект этой музыки. А на самом деле это все написано, знаешь, вот, ну, как бы, на, слушай, детеныш, что я тебе могу еще подарить?
1: Я мы, Вася Иванов.

Идем дальше. Ты притащила на этот подкаст песню неизвестного мне доселе рэпера по имени Глубоко, а может быть и Глубоко, которая называется «Холодно». И я не понимаю, почему она детская. То есть я-то ее посмотрел на Ютубе вместе с клипом, и там действительно ходят маленькие зверятки, это мультик. И так я вижу эту детскость. А потом я попробовал закрыть глаза, послушать ее без визуального ряда, как сейчас делают все наши слушатели, и ничего не понял.

0: Они тела по лесу разбросаны, все там и тут. У зимы много опыта в этих делах. Прятать так, что не найдут.
1: Ну, в музыке здесь действительно детского немного. Здесь есть несколько смысловых слоев. Во-первых, это рэп, в котором жители России — это зверята в лесу. А война и репрессии — это зима, то есть погода, которая испортилась. Это вообще, по-моему, единственная песня, в которой я слышала бы настолько происходящее, облеченное настолько прямо и наивно в некоторую сказку. И, признаться, меня это довольно сильно растрогало, когда я ее услышала, при том, что это не сказка, произнесенная по-детски, тогда бы меня это, возможно, и не растрогало, кстати. Mm-hmm. Здесь интересная штука. Тогда бы я подумала, что это некая, может быть, ирония или что-то вот такое постмодернистское. А тут я слышу, что это такая сказка для меня, про меня, но при этом прочитанная достаточно взросло. А в качестве подложки там музыка, как-то уж очень напоминающая мне Шопена.

0: Зима тихо, как в танце, по градусу красила, небо бледнее. От снега в июле ведь все оскорбятся, а вот по чуть-чуть заметить труднее.
1: Напоминает не то Шопена, не то музыку из «Смешариков». Кстати, «Смешарики» — такой мультик для взрослых, да, он же тоже стал очень популярным во многом, наверное, благодаря Екатерине Михайловне, которая его пропагандирует, в сущности.
2: Да, слушай, и без нее любили, при всем уважении.
1: Согласна, согласна, но тут просто еще один буст. И вот там вполне могу себе представить такую музыку, но мне скорее вспоминается что-нибудь вот такое. У Шопена есть прелюдия ми-минор. По-моему, она общепризнанная самая грустная музыка на свете. Это я шучу, но она могла бы такой быть. Тоже аккорды, которые так мерно капают, как капельки, которые спускаются обязательно, да, вот прям вот это сползание такое осеннее есть. И вот когда я слушаю это соединение, то есть взрослый чувак, который читает рэп, детская сказка, а на фоне что-то романтически фортепианное, не самое типовое для рэп-подложки, у меня-то еще свое, у меня-то в голове сразу Шопен, как самая большая трагедия, как парень, который уехал на учебу, оказался в вынужденной миграции, не смог вернуться, и всю жизнь все ждал моменты, когда он вернется в Польшу, в 39 лет умер. Не самая обнадеживающая история. Мне это все складывается, очень глубоко меня трогает. И на фоне ребята мультик сделали, очень классный. Я не знаю, это же совсем неизвестные исполнители, я просто узнала их, потому что мне сам парень, который это все дело записывал, просто включил это с телефона, потому что он помогал моим организаторам лекции венской, и мы просто как-то оказались вместе, он просто включил.
2: Даже не их, а его. Это один человек, Дмитрий Гармаш. Он родился в республике Саха, в поселке Мирный, что показательно, к вопросу об антивоенщине. И жил там далеко на севере, то есть понимает, что такое наступление зимы. Ну а в 19 лет переехал в Австрию, и вот эта песня написана уже в Австрии.
1: Точно, и включал он мне как раз ее в Австрии, в Вене. Кстати, это было 16 февраля. Меня угораздило оказаться в Вене в день, когда не стало Алексея Навального. И мы вместе это переживали, и он тогда сказал, что они хотели выпустить этот мультик 24 февраля, на годовщину войны, но решили поторопиться и сделать это сейчас, потому что подумали, что людям это может быть нужно. И судя по комментариям, людям действительно это было нужно. Знаешь, это очень обезоруживающая детскость, когда тебе мультик на рэп дают. В сущности, это чему-то сильно помогает.
0: Горящий гигант подарит всем милость, пробудет лучами лес ото сна. Ведь как бесконечно бы зимы не длились, на смену всегда им приходит весна.
2: Следующая песня, которую ты принесла, она как раз меня-то способна обезоружить. Я большой поклонник Текилы Джаз, как, в общем-то, любой человек из Петербурга, наверное. Но, опять же, я понятия не имею, что ты нашла в ней детского.
1: Да ладно?
2: Итак, «Машина полная зла». Новая, относительно новая, но, в общем, уже военного периода песня группы Текилы Джаз.
1: И абсолютно обращающаяся к детскому.

0: Ну и пожалуйста.
1: Ну, здрасте.
0: Это классический текила-джаз.
1: Очень хорошо. Ну подожди, ну вот тебе это самое. Тебе Евгений поет. Машина полная зла, все там ползла, увязла, сломалась, я не помню слов. Ну, слушай, я не знаю, у меня это мгновенно возникает чувство, что мне 5. И вообще, кому это вообще могло прийти в голову? Сравните, то что это, некий собирательный образ военной машины, тоталитарной машины, то есть как бы это то, что мы все ощущаем, и это тяжело разделяется.
0: Нет, про образ это я все понимаю. Мне просто кажется, что Федоров всегда так поет, и как бы... Ну, вот это то, за что мы его любим. В этом Петербурга гораздо больше, чем детскости. Вот этой нашей погоды, какой-то слякоти, влажности. Вот это вот я там все слышу.
1: Ого, понятно. Слушай, а я не знаю. Для меня Петербург, кстати, не совсем про детскость. Хоть я там и выросла, там для меня это скорее про что-то богемное такое. Эдакое. А здесь как раз эдакого нету. Это что-то такое. Я прям не знаю. Я таю. И мне кажется, что она, ну, самая такая детская. Как будто мы все дети. И Евгений такой взрослый показывает нам скорее кукольный театр, какой-то спектакль. Не для того, чтобы высмеять эту машину зла. Мы с тобой же задумались сделать как-то раз еще серию подкаста про ироническое в антивоенной музыке, про высмеивание. А это совсем не оно. Он скорее делает что-то абсолютно абсурдное. Он показывает эту машину зла в каком-то чуть ли не умилительном виде. Она начинает вызывать сочувствие, и это вызывает в моей душе странный переворот. То есть это какая-то штука, которая, ну, абсолютно мерзейшая, но ты ее видишь в таком слабом варианте, поломанном, и у тебя даже возникает к ней такое: ах, этот злодей, так он просто дурачок, что ли? Я слышу в этом, ну, очень много детского, несмотря на то, что аккорды в аккомпанементе ну такие, ты слышишь? Вот там я слышу, кстати, питерское. К слову об этом. Там же аккорды просто блюзовые. Я их вообще не понимаю, как Евгений их придумал. Это такие немножко навевающие ощущения. В первом альбоме Земфира у него где-то есть такие аккорды непростые, там в какой-нибудь румбе, да, которые плавают туда-сюда. У Метроля бывали, у группы Пятница. То есть такие вот питерский, блюзовый, грибанальный вайб там есть. А слова очень даже детские. А вот это вытягивание гласных. Устала, застряла. Это же очень смешно.
0: Слушай, ну вот когда... Очень жалко... Почему у нас не видео-подкаст?
1: Ай, просто
0: вот когда я на себя смотрю, когда ты это говоришь, я прям, да, я вижу здесь и детство. Но это потому, что у тебя такое вот детское искреннее лицо. И ты как бы... И да, и вот тут это начинает работать. А когда это поет Федоров, мне кажется, что это прям... С одной стороны, такой понятным прямым образом песня, но... Ну, куда уж взрослее
1: там? Это, видишь, у тебя какие-то контрпереносы на Евгения. Все, ты его зачислил во взрослые, возможно, еще лет 10 или 15 назад. Это было важно для тебя, и у тебя не вяжется. А у меня вяжется, видишь, ха-ха-ха.

0: пойдем теперь к моим тогда переносам.
1: Ну,
0: потому
1: пошли,
0: что
1: пошли.
0: Я принес на этот подкаст пластинку Светы Бени Гали Чикис, которая называется «Прием». Для меня это было как-то вообще самоочевидно, что вот она, вот оно использование детского, вот она детская музыка и вот она антивоенная. Потому что я этот альбом вообще довольно много в прошлом году слушал. И как бы вот сразу тебе и выкинул. А тут к подкасту я его переслушал, уже отправив тебе. И, во-первых, прямой антивоенщины в нем не нашел. Во-вторых, прямой детскости.
1: Ничего себе.
0: У меня есть версия, почему у меня это все в нем сложилось. Она, как мне кажется, складная. Но давай сначала вот послушаю тебя, потому что ты первый раз с этим альбомом познакомилась. Что ты вообще о нем думаешь? И видишь ли ты в нем тему нашей сегодняшней радиопередачи?
2: Отключая инстинкт самосохранения, начинаешь верить, что все эти ранения происходят не с тобой. Боль дает отбой. Таким образом, все эти пули, попавшие в цель, одновременно пролетают мимо. Их принимает тень, а тени похуй. Она неуловима, ни за что не несет ответа.

0: Ну что?
1: Я не могу сказать, что здесь прямую детскость слышу, но здесь много нежности и много от аудиоспектакля. Может быть, ты в детстве слушал так много аудиоспектаклей, в которых есть речитативная часть такая, знаешь, которая «бу!» И сейчас там то-то и то-то и та-та-та. Такой немножко даже театральный в этом есть. Как будто вот-вот появится песня.
0: Ты почти попала в яблочко. Я понял, почему у меня Света Бетних, собственно, та часть этого проекта, которая поет, потому что Галя Чикис отвечает за музыку, Света Бень за вокал. Ну, хотя тоже играет, не суть. Она режиссер Белорусского государственного театра «Кукол». Она ставит детские спектакли. «Пеппи Длинный Чулок», «Жуткий господин Ау», «Пересказы Успенского», «Домашний еж» и так далее. И ее как бы основной предыдущий проект «Серебряная свадьба». То есть, с одной стороны, это такое кабаре, а с другой стороны, оно очень театральное, и за счет ее мимики, костюмов, в этом тоже видится что-то детское. Потому что я знаю несколько артистов кукольных театров лично. Они все вот прям дети. Они выходят из-за ширмы и разговаривают с тобой так же. Вот с такими открытыми глазами, интонациями кукол. Вот так они с тобой разговаривают. Поэтому мне показалось, что, ну, конечно, Света Бень — это вот элемент детскости. Вот разве что на уровне какой-то искренности, открытости, может быть, где-то наивности.
1: Согласна с тобой. Понятно теперь. Ассоциативный ряд сложился. Значит, детское здесь есть в той интонации и образе, с которыми Свет читает и поет. Да, вполне. А так в основном нет. Я бы сказала, что в подложке не нашла ничего такого, в аккордах особо не нашла, в ритме особо не нашла, но вот, видишь, в образе нашли.
0: Ну да, прекрасно. С военностью тоже точно тут все понятно, потому что, ну, как бы война напрямую не упоминается, но явно этот альбом вообще как бы заполняет собой. То есть это точно альбом противостояния добра и зла. Когда он выходит сейчас, понятно, о каком добре и зле мы все думаем. Девочки поют о том, как с этим бороться, как этому противостоять. И это тоже все актуально, это все в моменте, и, конечно, это антивоенный альбом, хоть он себя таковым и не провозглашает. Самый

нас есть последняя песня от тебя. Это, опять же, Ice Peak, уже помянутые в прошлых наших выпусках. Но эта песня не военного периода, но она протестная, и она действительно с детским элементом.

0: Мы вообще, когда поговорили про айспик в какой-то из предыдущих серий, это
1: тебе
0: меня...
1: Тебе было мало?
0: Нет, это меня скорее почему-то сподвигло пойти их переслушать, потому что, честно говоря, обычно их нет в моем плейлисте. Это не совсем тот стиль музыки, который я слушаю, но я, в принципе, слушаю что-то странное. Я слушаю какой-нибудь Шостаковича. А тут я прямо такая, блин, надо послушать. И у меня как раз увиделось то, что там вот не столько с фольклором заигрывание, как мы уже это обсуждали, сколько именно с детским, особенно уж в песне «Марш», которая начинается с того самого, мне кажется, ставшего мемным проигрыша. Вот это вот «ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Я не знаю, цитата ли это. То есть это какой-то существующий детский марш или несуществующий. Но если он не существует, то так даже круче, потому что все правила его написания здесь соблюдены. Помнишь, мы вначале говорили про то, что простые ритмы, которые должны приучить, вот они и есть. Тан-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-ра-та-та. Такая мелодия, в которой все, ну уж очень просто и все как-то очень маршево. Я сейчас подумала вот о чем. Ведь у этой мелодии могли бы быть аккорды, их было бы два. Но их нет. Всякий раз, когда этот проигрыш играет, там на фоне играет барабан. Тын-тын-тын-тын. И на фоне вот эта мелодия, которая в военном оркестре точно была бы отдана либо хору, либо флейте. Аккорды тоже простецкие, потому что в целом все пионерские трубы, это были натуральные трубы, такие по старинному строю, которые могли исполнять только ноты по обертонового ряда. Mm-hmm. Ну, в общем, и получается какая-то такая жутковатая картина. Они еще так обрабатывают звук, как будто это все звучит где-то вдалеке. В целом у этой музыки есть тональность. Это ноты ми, ре, до, ми, ре, соль. Вдруг кто-то из наших слушателей пойдет и сейчас сыграет ее на любом инструменте, который есть у него дома. В принципе, ми, ре, до, ми, ре, соль — это что? Это соль мажор. И я ожидала, что после слома, после того, как музыка ломается, меняется, да, переходит на более серьезную, да, ту самую трагичную, то я ожидала услышать ее в какой-то похожей тональности. А нет!

0: подчеркивающие эти взрывы, да, которые там слышны. В общем, получается не песня, а такой прям перформанс, который заигрывает с этим детским и как раз, возможно, пропагандистским, да, таким радостным, светлым, маршеобразным. И я бы сказала, это детское скорее высмеивает, чем обращается к нему, как к светлому прошлому или с нежностью. А это скорее, ну вы прикиньте, вот скорее такой эмоции я слышу этот проигрыш.
1: Аня, знаешь, почему так гениально?
0: Ты все время не хочешь меня захвалить. Потом я пойду к моему психотерапевту и скажу, у меня опять нарциссическая акцентуация. Будем ее лечить, но продолжай.
1: Потому что, что бы ни происходило во время подкаста, как бы мы в нем ни путались, ни обламывались, в финале ты просто объясняешь, зачем это все было. И объясняешь и про детскость, и про детскость как прием, и про близость вот этого детского с драматичным, и про близость детского.
2: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу

Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто, просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот, была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно. Да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем. Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда,

нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 57-м году внимание рок-н-роллу достоился еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. А вот где-то в 57-м году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл? Да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра. Они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? Ну и, значит, таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, значит, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл, почему бы и нет. Первыми такими teen idols стали Пэт Бун, это вот, по-моему, самый первый вообще человек, но он менее интересен с музыкальной точки зрения, а более интересным парнем является канадец Пол Анк.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анкленом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь, был такой американский бард Дон Маклин. Он написал свою выдающуюся в этом году песню «American Pie».

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно, но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили ли его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить. И, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, ну, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Чего они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторская», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов, песенников, у профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, ну, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Бриль Билдинг. Ну, она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Бриль. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стены, чтобы они слышали друг друга воровали какие-то приемчики, конкурировали, какие-то конфликты там подогревали изнутри, то есть там прям самая настоящая фабрика хитов, вот хоть по телевизору показывай. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, ну, это понятно, да, то есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Вы, наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка — это плохо, ну, продюсерская музыка — это неплохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Битлз говорим, например, группа Monkeys.

Группа The Monkees — это продюсерский проект, когда группа Beatles стрельнула, в Америке было принято решение создать своих Beatles. Вообще найти своих Beatles, наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект Monkees, то есть просто набирали людей, можно было ни на чем не уметь играть, главное — выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы Monkees был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже. Продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была. Moon Boys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20 место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая, первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать. Об этом явлении поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество. Но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций своим творчеством. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией, в первую очередь с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles, с самого их дебютного альбома, по сути.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Crickets, кажется, два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли, то есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Beatles была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку, у каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Beatles, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Beatles, и как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Beatles. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что ж там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Beatles, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. И если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическая присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно. И вот этого знания им хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству
в глазах академических... Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите. Конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировкам. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии, Rolling Stones, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативно. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин «британское вторжение» можно больше ничего не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после «Битлз» 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки это такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А это были.

Позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Мы сейчас послушаем композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой one-hit wonder, что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже, пользуются гораздо меньшей популярностью. Там группа The Zombie.

нас их замечательный Needles and Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66, 67, 68, 69 год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да, что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть. Или социальный. Или просто показать миру свой талант. Или самореализоваться. Или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются. Вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, да, 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может... Да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, 2 недели у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Первый колымский начальник с правами высшей партийной советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы Эдуард Петрович Берзин, пытался весьма успешно разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы перековки и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через 2-3 года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов. Колоссальные заработки для заключенных, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку плотарей Эдуард Петрович не верил. Он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет ворам было попасть трудно. Те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашнее кладбище заключенных настолько малочисленно, что можно было подумать, что колымчане бессмертны. Писатель Варлам Шаламов.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма» — проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: Сегодня мы поговорим о том, как на Колыме появились лагеря, зачем туда свозили заключенных со всей страны и какие мифы сложились вокруг ГУЛАГа. Все это мы будем обсуждать на примере одного человека, Эдуарда Петровича Берзина. Он был первым, кто руководил системой исправительно-трудовых лагерей в регионе, и делал он это с 1931 по 1937 год. По сути, Берзин сыграл важнейшую роль в освоении Колымы. Наш подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту. В Телеграме мы «в лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки будут в описании этого выпуска.
2: Освоение Колымы было необходимо для разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь золота и олова. Тяжелый климатический

0: непосредственным подчинением ЦК ВКПБ. Для непосредственного руководства всей работы трест назначить директором товарища Берзина с пребыванием его на месте. Предложить товарищу Берзину в трехдневный срок представить на утверждение СТО состав организуемого треста. Установить ориентировочную следующую программу добычи золота. К концу 1931 года 2 тонны. 1932 года 10 тонн и в 1933 году 25 тонн.
1: Дальше в этом постановлении идет перечень мероприятий, которые нужно было проделать, чтобы выполнить этот план. Речь шла о том, что тресту нужно было передать ледокол, который доставит их до Дальнего Востока, про то, сколько грузовиков и машин нужно было им выделить, и о том, что им необходимо построить дорогу от бухты Нагаева до приисков, из которых они будут позже вывозить золото.
2: 4 февраля 1932 года как раз в эту бухту, как я понял, прибыл первый пароход с руководством Дальстроя и с Берзиным в том числе, а еще там была военизированная охрана и первые заключенные. Я с удивлением обнаружил, когда разбирал материалы к этому выпуску, что среди пассажиров того парохода были и вольнонаемные рабочие.
1: Да, на самом деле их было, и также на этом корабле было немало друзей Берзина, которые отправились с ним в это приключение. Здесь важно подчеркнуть, что вольнонаемный рабочий сегодня и вольнонаемный рабочий тогда на Колыме — это совершенно разные вещи.
2: Ты сказал, что в Дальстрой Берзин пригласил в том числе и своих друзей. А почему вообще туда люди ехали, учитывая, что это север, холод и не самые приятные условия для работы?
1: Будет ошибочно думать, что туда хотели отправить сразу же миллион людей просто для того, чтобы их убить. Естественно, были те люди, которые давно изучали север, геологи, которые прибывали туда задолго до того, как там оказался Берзин и его команда. То есть, в принципе, о крае уже ходили легенды. Один из первых геологов Билибин, а до него и Розенфельд, довольно подробно описали золотоносность этого края. И люди, которые знали, что там готовится грандиозная стройка, и после приглашения Берзина, в принципе, охотно согласились с ним поехать. То есть в том числе там были и романтики, да, которые хотели просто, скажем так, уйти от зарежимленного состояния, да, Советского Союза на терра инкогнито, да, где нет никого, ничего, где можно, в принципе, жить свободно. Так они там какое-то время и жили. Это были и геологи, которые хотели вписать свое имя в историю, но, естественно, там были и заключенные, силами которых строились и добывались все эти материалы. Друзья Берзина, которых он позвал с собой со стройки на реке Вишера, некоторые из них это были латышские стрелки, да, с которыми он прошел Первую мировую, люди, которым доверял, потому что, ну, действительно, возглавить трест, самую грандиозную стройку 20 века, здесь нужны люди, которым ты можешь верить. И даже среди них были зэки, которых Берзин назначал на руководящие должности. Если Берзин видел, что этот человек специалист, ему несложно было сделать его руководителем какого-нибудь отряда и передать ему какие-то функции. Поэтому да, привлекали и деньгами, привлекали и свободой, и едой. Естественно, в это время в стране был голод. Там, я думаю, возможность выжить, в принципе, была.
2: Но были же какие-то там ограничения. Ну или вообще не все же так гладко там было.
1: Да, ну вообще зона Дальстроя, да, которая занимала на тот момент 1/7 часть Советского Союза, она была закрыта, и была закрыта довольно долго. То есть туда въехать и выехать можно было только по специальному разрешению. Но известны случаи, когда, в принципе, заключенные могли и семью туда свою перевезти. Когда они прибыли вообще на территории бухты Нагаева, там уже была культбаза. Да, что это такое? Это первые здания, которые построили там. Там была уже и школа, и библиотека, медицинский центр. Какое-то начало жизни там уже присутствовало. Им не приходилось строить все прям с нуля. В поселке Ола, который находился рядом, уже с прошлого века жили люди. То есть, в принципе, и казаки даже в царское время доходили до этой территории. Вот. Но именно такую грандиозную стройку туда привел Берзин. Но первые поселенцы, да, столкнулись с тем, что климат, к которому они были не готовы, был очень суров. Действительно, там морозы доходят и до минус 60, и даже сейчас в Магадане иногда, ну не в Магадане, в области объявляют так называемые арктированные дни, когда отменяется школа, дети, ну, естественно, идут просто гулять.
2: То есть они не сидят дома, как им предписано, да?
1: Ну да, ну типа школа отменяется. Когда они туда прибыли, люди начали массово болеть цингой из-за отсутствия витаминов. Люди начали умирать, у них там выпадали зубы вообще, там распухали ноги, страшная картина, и, в принципе, никто тогда не знал, что с этим делать. С ними, в принципе, уже тогда были врачи, которые подглядели у

0: известных способ. Осланник, который везде растет на нашей территории, это оказался отличный источник всех витаминов и главным способом борьбы против цинги. То есть его собирали, вываривали в течение 3 дней, и вот этот отвар, который, наверное, был очень жутко горький и невкусный, вливали в людей, и он их ставил на ноги.
1: Формирование вольнонаемного состава работников Дальстроя происходило 3 основными способами. Первый заключался в направлении сюда военнослужащих для дальнейшего прохождения службы. Второй – вербовка специалистов на 2-3 года работы на Колыме с заключением соответствующего договора. И, наконец, третий способ был связан с наличием в регионе заключенных. Освобождаясь из лагерей, они, как правило, принудительно оставлялись для дальнейшей работы в качестве вольнонаемных. Так, в конце 1936 года из всех вольнонаемных работников бывшие лагерники составляли 43%, то есть больше 4000 человек. Историк Анатолий Широков.
2: В постановлении ЦК, которое мы слышали, говорилось о том, что в самом Дальстрое, да, была выработана система льгот для трудящихся, были какие-то привилегии. И ты тоже это вскользь упомянул. Вот расскажи подробнее, что были за привилегии как для заключенных, так и для вольно-наемных рабочих.
0: При Берзине в Дальстрое люди себя чувствовали довольно хорошо. То есть и вольно-наемным, и заключенным платили зарплату. Естественно, заключенным платили меньше, потому что какая-то часть средств уходила там на их содержание, еду. Но так или иначе, у каждого был счет в банке. Тут были так называемые ларьки, куда можно было пойти что-то себе купить. Так как заключенные были бесконвойными, никто за ними там с ружьем не ходил, они могли ходить, не знаю, собирать себе какой-то подножный корм, ловить рыбу. Все это было и не возбранялось, потому что все понимали, что людям здесь нужно выживать, людям здесь нужно работать и добывать золото. А еще при Берзине действовала система зачетов, когда рабочий день шел за 2 или за 3. То есть это помогало людям скостить срок, мотивировало их работать, не предпринимать никаких попыток побега, хотя на Колыме, в принципе, далеко не убежишь, и бежать особо было некуда. Именно поэтому какое-то время здесь действительно даже не было колючей проволоки. Правда, на политических эта система не распространялась. Также в Дальстрое действовала сеть так называемых учкомбинатов, школ ускоренного типа, которая готовила разных специалистов, то есть людей, которые туда прибывали, учили и на шоферов, и на маркшейдеров, и так далее.
2: А насколько это вообще заслуга Берзина, или это все делалось по указке свыше?
0: Вообще Берзин и Дальстрой были системой довольно автономной, то есть он вполне мог сам решать, как регулировать те или иные функции. И, в принципе, если мы рассмотрим остальные этапы Дальстроя и его остальных руководителей, сразу становится видно, что Берзин из них всех самый либеральный. Человек, который пытался здесь создать человеческие условия. То есть он верил в то, что людей можно перековать, да, он верил в том, что их можно исправить. Он был идейным коммунистом и думал, что именно так они смогут прийти к созданию здесь нормального функционирующего сообщества. Если мы вообще посмотрим на биографию Берзина, то мы увидим, что он был довольно просвещенным чуваком. Берзин родился в Риге, в небогатой семье. И, в принципе, с детства он увлекался рисованием. Это была его страсть. Он был подмастерьем у местного маляра, который посоветовал ему продолжить образование. Он с горем пополам накопил деньги, подрабатывая где только можно, и потом отправился учиться в Королевскую художественную школу Берлина. Для его семьи это было тяжело, потому что, естественно, это рабочие руки, но они понимали, что у их сына есть возможность выбиться в люди. В Берлине Берзин проучился не так долго, потому что его отец заболел, и ему пришлось вернуться, чтобы поддерживать семью. Потом началась Первая мировая, революция, и весь этот водоворот затянул его. Поэтому реализовать свою мечту ему не удалось. Хотя мы видим, что все то, чему Берзин посвятил так много времени в Берлине, все то, что он изучал там, сказалось на том, как выглядит Магадан сегодня, то, как он проектировал, строил здания и города, и даже эмблема Дальстроя нарисована им. Поэтому я думаю, что все-таки все эти заслуги принадлежат ему.
1: Когда кончилась смена, я пошел смотреть, как будут снимать золото. В те либеральные бесконвойные времена это было возможно. Его поместили в две жестяные банки вроде умывальников, только с приспособлением для вьючного седла. Горный смотритель, старик из забайкальских старателей, когда увидел слой золота, закрывавший трафареты, чуть не спятил. Весь затрясся, глаза загорелись волчьим огнем, он повторял только одно слово – богатство, богатство. У нас это проклятое золото таких сильных эмоций не вызывало. Было в каждой из этих банок по 40 килограммов, и добыли его 60 несчастных и неопытных интеллигентов за одну смену. Значит, на брата приходилось больше килограмма. Если считать по $1.5 за грамм, то заработали мы в этот день по $1500, а автомашина Ford 8 стоила тогда $400. Таких дней было немного, это был, конечно, случай. Такова была золотая Берзинская Колыма. Из воспоминаний Алексея Ероцкого.
2: Вообще, как понятно из вот этих воспоминаний и из других синхронов, которые мы слышали и услышим, что из-за такого отношения Берзина, якобы его отношения, да, к заключенным, истории про бесконвойность, льготы, какие-то надбавки и так далее, вокруг фигуры Берзина сложился такой утопический миф, и в 1989 году мэрия Магадана поставила бюст Берзину. В Магадане есть улица, названная в честь Берзина, и даже краевед Иван Паникаров очень позитивно высказывался об Эдуарде Берзине.
3: При Эдуарде Петровиче тут сельским хозяйством занимались, тут золото, ну все в общем жизни. И тут, кстати сказать, при Эдуарде Петровиче тут колючки не было, и зарплату заключенные получали, и родственников вызывали.
0: Да, Паникаров даже целую брошюру сделал про Берзина, где он приводит аргументы в пользу своих доводов. Он показывает переписки с родственниками тех людей, которые отбывали срок в это время в ГУЛАГе. Там даже есть фотографии. То есть людей фотографировали, они отправляли фотокарточки, подписывали, что, мол, все у меня в порядке, там приезжайте, я на Колыме. Все не было черным. Да, всех людей не привозили просто, чтобы пустить им пулю в лоб за 8 тысяч километров от Москвы. Все не было белым, да, всех тех, кто сюда попадал. Я не знаю, они не загорали на шезлонгах, им не приносили коктейли. Все-таки трудовой исправительный лагерь – это лагерь в первую очередь. И люди здесь были для того, чтобы работать. И работать им приходилось много. Здесь были люди, которые действительно хотели работать, которым это было важно. Есть история, например, Геренштейна Абрама Исаковича, еврея. Он был одним из первых руководителей автомобильного транспорта, да, который помогал осваивать Колыму. И описано, как он и его команда, как они, собственно, эту трассу строили. Не было ничего, не было толком автомобилей. Сюда привозили Форды, Катерпиллеры и прочие тракторы, но они были не подготовлены вообще никак под условия, которые были здесь. И людям приходилось там буквально из подручных средств ремонтировать, чинить все машины. То есть, когда там рвался какой-нибудь ремень, им приходилось из конева волоса плести новые, ставить их. Так вот, были случаи, я думаю, их было подавляющее количество, когда люди действительно с таким энтузиазмом относились к своей работе, перевыполняли норму, то есть и там ударники были, стахановское движение тоже было. Но были и те люди, которые работать, собственно, не хотели, которые как-то пытались саботировать, да, все это происходящее. Ну, людей не убивали просто потому, что надо было кому-то пулю в лоб садить. Это было позже. Это было позже. Надо подчеркнуть, что Колыма стала словом нарицательным в 1939 году. Но при Берзине были репрессии. Нельзя думать, что он был тоже белым и пушистым, всех водил за ручку, и те, кто были не согласны, их просто садили на корабль и отправляли обратно на материк. Хотя и такое было. Естественно, и Сталин давил на него, говоря, что у вас все слишком хорошо. Так быть не может. К ним отправляли проверки, и на территории Дальстроя действовали тройки, да, которые искали людей, контрреволюционеров. Но Берзин в эти тройки не входил. Естественно, он подписывал документы, так как он был главой Дальстроя. Количество репрессий возрастает ко второй половине 30-х, когда Берзин начали присылать больше политических заключенных. С ними было сложно договориться, с ними было сложно работать. Многие из них были старыми, больными, неспособными держать лопату либо выполнять вообще какие-то физические нагрузки. И поэтому репрессий становилось больше.
1: При Берзине объявивших голодовку переводили в отдельные палатки в Хатынахе и питали принудительно, вливая в рот сгущенное молоко. Некоторые умирали от истощения, другие бросали голодовку через 4-5 дней, а третьи держались очень долго. Бывали случаи, когда таких голодающих и протестующих набиралось человек 200. В марте 1937-го прогремело дело Тани Маландиной. Таню Маландину изнасиловал, убил, разрубил на части и спрятал под полом дневальный из уголовников, имевший громкое прозвище «Сокол Кармелюк». Это был бандит и садист. Политического аспекта в этом деле не было, и политически никакого отношения к нему не имели. Тем не менее, из этого злодейского убийства началась травля политзаключенных, якобы вдохновителей и организаторов убийства. Из воспоминаний Алексея Яроцкого.
2: Если я тебя правильно понял, Дима, то получается, что для обычных заключенных Берзин пытался выстроить и систему обучения, и более-менее как бы справедливую систему с льготами, достойными зарплатами, надбавками и так далее. А политических заключенных он начал как бы все больше и больше репрессировать, когда они попадали в лагерь. Но значит ли это, что он был настолько идейным человеком, что ему просто не нравились эти политзеки, интеллигенция и так далее?
0: Слушай, ну мне кажется, что дело не в этом, потому что не было отдельного лагеря для политических заключенных, не было отдельного лагеря для вольнонаемных. Они все работали вместе. И даже в книге Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние» есть моменты, где вольнонаемные, они, в принципе, сами удивляются тому, что им приходится работать бок о бок с заключенными. Потому что даже для них это было странно, но никакого понебратства между ними не возникало, потому что самая главная задача, которую перед ними ставил Берзин, это добыча золота. Ему важно было добиться экономических успехов. Перед ним стоял план, который нужно было выполнять, в стране нужно было золото. И так или иначе, Берзин прибегал ко всем способам, чтобы выполнить этот план, взять как можно больше золота. И геологи, в частности Билибин, Юрий Билибин, один из самых главных геологов того времени на Колыме, говорил ему о том, что если брать золото таким образом, так хищнически просто выбирать самые большие запасы из земли, то золото потом может просто... Его будет сложнее добывать. Билибин настаивал на том, что нужно проводить разведку, отправлять геологические партии вглубь региона, чтобы искать россыпи там. И создавать как бы прииски, не которые находились бы ближе к дороге, ближе к трассе, а там, где больше золота. Но у Берзина это не было времени. Ему нужно было выполнить план, поэтому он брал там, где было проще, там, где было легче. И именно поэтому ему удавалось наращивать такие объемы.
2: Ну, то есть можно предположить, что Берзин верил в то, что льготы и зарплаты помогут добыть больше золота и заработать больше денег.
0: Вообще, прочитав книгу Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние», можно понять, что Берзин был суперидейным человеком и верил действительно в самые лучшие человеческие качества, потому что он действительно ездил по этим лагерям, заходил в палатки к заключенным, разговаривал с ними, спрашивал, что им нужно для того, чтобы их работа стала лучше. То есть они могли всегда, ну, пожаловаться ему, он разгребал эти дела, какие-то срочные брал в разработку сам, несрочные там передавал секретарям, которые у него были. И он действительно верил, что так можно построить лучшее общество, так они смогут выполнить план. И, в принципе, да, мы видим, что это действительно все работало, потому что за годы руководства Берзина на Колыме произошли действительно невероятные изменения. То есть из голой, необжитой земли вся эта территория превратилась в место, о котором уже спустя несколько лет знал весь Советский Союз. То есть уже была газета «Советская Колыма», в которой публиковались в том числе и заметки и Берзина, и других людей, которые здесь работали. Здесь были уже и театры, и школы. Заключенные ходили на пьесы, смотрели разные спектакли. Также при Берзине был построен мост через реку Колыма, останки которого мы до сих пор можем увидеть. То есть его методы работали. Край осваивался, золото добывалось.
2: Но при этом мы знаем, что если там с обычными заключенными такая мотивация работала, то с политическими нет. То есть мы точно знаем, что в 1937 году, когда начался большой террор, на Колыму, в Магадан стали отправлять все больше и больше политических заключенных, и все устройство начало ломаться, потому что и Берзину, и, наверное, всем остальным было понятно, что если там бывшего какого-то вора или да кого угодно вообще, любого, кто по бытовым каким-то статьям сидел, они работали, да, лучше всех, потому что их можно было переучить на шоферов или там на, я не знаю, на плотника, на кого угодно, то идейного человека, который там участвовал в революции, его назначить шофером, переучить, как-то сломать его не получится, потому что, ну, он как бы слишком идейный, слишком верит в то, что он делал до этого, и слишком не верит этой советской власти. Поэтому Берзин, это тоже поняв, начал, в общем, пытаться от них избавляться, да, каким-то образом, и начал жаловаться потом одновременно и на вышестоящее руководство, на этот контингент, потому что не мог выполнять план, который над ним, как мы знаем, висел, и для него это было очень важно, выполнить план, чтобы это было экономически, в общем, рентабельным предприятием.
1: Дальстрой направляется неполноценная рабочая сила, состоящая почти исключительно из троцкистов, контрреволюционеров, рецидивистов. Особенно это сказывается на строительстве. Дирекция Дальстроя со всей ответственностью должна подчеркнуть, что выполнение огромного плана на 1938 год немыслимо без одновременного улучшения состава рабочих контингентов, для чего требуется изменить состав завозимой рабсилы и направлять в Дальстрой в достаточно заметной пропорции полноценную рабочую силу. Из объяснительной записки контрольным цифрам Треста Дальстрой на 1938 год Эдуарда Берзина.
0: Помимо этой объяснительной записки, при Берзине был разработан генеральный план развития народного хозяйства Колымской области, в котором по плану к 1947 году Дальстрой должен был прийти со 100% вольнонаемной рабочей силы. А это сильно расходилось с репрессивной политикой сталинского руководства.
2: То есть был какой-то план более свободного освоения территорий, но сталинским руководством была выбрана другая стратегия?
0: Берзин понимал, что только замотивированные люди, которые готовы работать и хотят оставаться здесь, смогут стать тем началом, которое будет строить Колыму. Да, то есть он понимал, что люди, которые будут здесь работать под дулом пистолета, люди, которые будут только и мечтать, как бы поскорее отсюда свалить, то есть временщики не смогут построить здесь действительно что-то грандиозное. Это была и его цель тоже. То есть помимо вывоза золота, мы понимаем, что все-таки не стали бы здесь строить школы, больницы, театры, города, поселки, развивать инфраструктуру, в том числе и для людей, просто так. То есть все-таки заинтересованность в развитии этого края у Берзина была. И именно поэтому, да, он верил в то, что к 1947 году у них получится реализовать эту идею. Но это шло вразрез с тем, что видела партия.
2: В общем, руководство хотело просто выжать все полезное из региона. И когда в конце 30-х годов Берзин стал предлагать какую-то новую стратегию, которая расходилась с подходом, спущенным выше, это с ним сыграло плохую шутку. Его решили сместить.
0: Руководство было в первую очередь заинтересовано в золоте, да, в валюте. То есть их не волновало то, как люди здесь его добывают. Их не волновало развитие какой-то другой инфраструктуры. Возможно, им это даже было и не нужно, потому что чем больше денег уходило в казну в Москву, тем лучше. В 1937 году в Магадан приехал Карп Александрович Палов, который стал следующим начальником Дальстроя. Но на этот момент он просто приехал посмотреть, что да как. Берзин, в принципе, понимая, к чему все идет, чувствуя, что партия недовольна его методами, недовольна его мягкостью, он провел экскурсию Карпу Александровичу, показал ему прииски, показал, как происходит добыча золота и, в принципе, произвел такую передачу дел.
1: Берзин стал вводить его в курс дела, знакомить с хозяйством. Павлов в присутствии Берзина не стеснялся говорить рабочим: «Я вам покажу, вы у меня узнаете, что такое Колыма». Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
2: А через 3 дня после приезда Павлова Берзина попросили в отпуск.
0: Из описаний современников мы знаем, что Берзин из себя представлял здорового, крутого, 2-метрового мужика, и на его фоне Карп Александрович выглядел, конечно, не так грандиозно, сухой маленький мужичок, который не производил никакого впечатления, начал откровенно угрожать людям при еще живом директоре. Берзину дали отпуск, его он ждал давно, но его все оттягивали, оттягивали, оттягивали, он никак не мог понять, почему. И когда люди с ним прощались, в воздухе уже висело напряжение. Все как будто бы понимали, к чему все идет. В пути его арестовали, его обвинили в том, что он занимается шпионажем в пользу Японии и Германии, советской повстанческой деятельности и других преступлениях. Поместили в Лефортовскую тюрьму. Да, через несколько месяцев ему, естественно, вынесли обвинительный приговор и через 20 минут расстреляли.
2: При этом, насколько я понял, и доносчика, по обвинению которого судили Берзина, потом тоже в итоге расстреляли.
0: Вообще, доносы на Берзина писали многие, в том числе и свои, потому что, ну, мы понимаем, что из некоторых людей эти обвинения выбивали, и заставляли подписывать документы. В том числе и Берзина-то заставили в итоге согласиться с теми обвинениями, которые ему были предъявлены. И также на него написал донос Лазарь Иосифович Коган, бывший начальник Берзина. Но и его казнили уже через год после смерти Берзина. То есть мы видим, что ни лояльность, ни подписывание доносов на других людей никак не гарантировали, что следующим не станешь ты.
1: Рассказывают историю, что когда Берзин подошел к трапу, часовой неожиданно для всех остановил его и потребовал предъявить документы. Он спокойно достал документы и поблагодарил часового за хорошее несение службы. Возглас вохровца неприятно задел провожающих. Многим показалось тогда, что провожают они своего директора не в отпуск, а насовсем. Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
2: В итоге, после смены руководства и после убийства Берзина, ГУЛАГ на севере стал еще более суровым, все больше стало пыток, больше бесправности, конвоев и огромное, почти бесконечное количество смертей.
0: Контингент, которые начали отправлять на Колыму, фильтровали уже не так сильно. То есть здесь были и воры, и убийцы. И с началом войны здесь появились и нацисты, и лесные братья. И известно, что некоторые заключенные были в фаворе у руководства, так как они могли наблюдать за другими заключенными. И то есть здесь началась уже совсем другая история. Жизнь начала течь по другим правилам. И она не была в пользу заключенных. При Павлове система Дальстроя стала жестче. Его методы отличались разительно от того, что делал Берзин. Его не интересовало развитие края так сильно, и именно поэтому его методы привели к тому, что здесь репрессировали больше, сюда отправляли больше заключенных, большее количество заключенных начало умирать, что не сильно повлияло на золотодобычу.
2: При этом, как я понимаю, у вольно-наемных тоже изменились условия, и они больше стали похожими на условия заключенных. То есть вообще вся система стала более похожа на каторжный труд.
0: Да, и именно этот подход к людям и к пространству изменил Колыму, превратив ее в колонию. И именно при Павлове Колыма стала именем нарицательным. Создав вокруг себя этот миф, который живет до сих пор, многие люди думают, что здесь территория, по которой ходят зэки, пинают золото. Этот сырьевой придаток промышленного развитого центра не мог существовать сам по себе без постоянного притока денег и рабочей силы.
2: Поэтому после смерти Сталина в 1953 году началась не только оттепель, но и быстрый распад Дальстроя, который ускорил и политические амнистии.
1: Существовавшая система снабжения и транспорта оказалась не в состоянии обеспечить потребности производства и населения Дальстроя. Само это население, состоявшее преимущественно из бывших заключенных и договорников, и принудительно удерживаемое здесь в годы войны, со снятием ограничений на выезд стало стремительно покидать регион. Историк Анатолий Широков.
2: Вообще есть мнение среди разных людей, да, что без такого экстренного производства, без ГУЛАГа, без Дальстроя, мы бы не смогли, в общем, выиграть Великую Отечественную войну. И, ну, это как бы используется в том числе как оправдание существованию этой системы, да. Насколько это правда? Насколько правда, что ГУЛАГ как система сыграл решающую роль в победе в Великой Отечественной войне?
0: Та стратегия форсированной индустриализации, которую выбрали, ГУЛАГ с ее, по сути, рабской системой использования человеческого труда, привел все-таки к тому, что индустриализацию мы провели. Мы смогли построить заводы, нефтедобывающие предприятия. У нас было золото, которое мы платили далее за ленд-лиз. И, конечно, нельзя сказать, что полностью это оправдывает средства, которыми были достигнуты все эти результаты. Но и говорить, что мы могли бы справиться и без них, тоже тяжело.
2: Ну, вообще, в целом, да, когда выбирается какое-то явление, и сложное явление, там, а в случае с ГУЛАГом это очень сложно, ну, и упрощать это, и говорить, там, ну, грубо говоря, не знаю, мы выиграли войну, там, спасибо Сталину. Или, там, мы выиграли войну, спасибо ГУЛАГу, да. Это, ну, это всегда, как бы, такое упрощение, которое в таких сложных материях не очень хорошо работает. То есть это до конца не раскрывает, да, то, что происходило, до конца не раскрывает тему и так далее. В случае с ГУЛАГом, ну, вот опять же, так как мы там знаем, что, в общем, советская экономика, она довольно выборочно работала, да, и то есть тут получается, что это еще и такой прием пропагандистский, который часто используется, который называется селективное подтверждение, да, то есть когда одно какое-то действие, событие, факт используется для подтверждения всего. Всего события, всего факта, всего того, что произошло. И то есть часто, когда люди говорят про то, как ГУЛАГ, например, помог, они берут какую-то часть, например, то, что вот танки с самолетами, да, производились на деньги ГУЛАГа в том числе, значит, это помогло выиграть войну. Ну, как бы не значит, да, то есть не значит, потому что не танками с самолетами, во-первых, выигрываем, во-вторых, там, опять же, вот эти все истории про то, что вагонов производилось достаточно, а локомотивов производилось недостаточно.
0: Я с тобой согласен, и вообще те люди, которые так говорят, что, мол, ГУЛАГ помог выиграть войну, наверное, ни разу вообще учебники истории не открывали, я таких даже и не встречал. Но мы понимаем, что 20 век был веком, ну, грандиозных противоречий, мы видим это и в политике Советского Союза, где наряду с какими-то невероятными культурными прорывами соседствует ГУЛАГ. Мы видим это и из истории Дальстроя, где наряду с просто невероятными открытиями, по сути, такой колонизации Марса, рядом стоит арабский труд. И сама личность Берзина тоже супер противоречива. Да? С одной стороны, это художник, творческий человек, который шел за мечтой. И тут он превращается в чекиста, идеалиста, верит в то, что людей можно сделать лучше. Ну, наверное, это и привело его к такому концу.
2: Ну, да. Ну, кстати, к слову о том, что такие люди действительно существуют. То есть существуют люди, которые так считают.
0: Ну, понятно, что таких людей сложно оправдывать, но если мы попытаемся встать на их сторону, посмотреть на проблему их глазами, в принципе, в каждом российском городе, я думаю, есть здание, сооружение, какая-то инфраструктура, которая была возведена заключенными ГУЛАГа.
2: Это же довольно такая известная история, что, ну, там, люди сравнивают, там, какие-то бабушки, дедушки, пенсионеры, они сравнивают и говорят, вот как было хорошо. Понятно, что они это говорят в том числе, потому что они тогда были молодые, цветущие, и вообще трава была зеленее, и все было лучше, и мороженое по 5 копеек. Но при этом, мне кажется, они еще часто забывают, какое это все было ценой. Люди склонны думать в первую очередь о своем состоянии и о своем холодильнике. Можно ли их в этом винить? Ну, кто я такой, чтобы винить людей, что они есть хотели, да, и сейчас им нет чего есть, например, а в Советском Союзе они помнят, что им было что есть. Или там они сейчас смотрят и видят разваливающееся здание, а советский какой-нибудь ДК, он стоит уже 50 лет и еще столько же простоит. Конечно, исходя из этого, люди делают выводы, что как бы все было классно и все было хорошо. А если это еще и построили там, вот как ты тоже упомянул, что там, допустим, в ГУЛАГе, да, ну, то есть система ГУЛАГ, это все построил заключенные, тогда тем более как бы у них у всех убеждение, что вот тем более у нас вообще, у нас вон тут здание огромное стоит, его вон зэки построили, и вот как хорошо. Я согласен с тобой, что если ставить себя на их место, то, конечно, ты, ну, как бы...
0: Можешь понять их.
2: То есть были люди, как ты говоришь, простые, да, которые жили, пускай в нечеловечных условиях, но с такими же простыми людьми, и они сохраняли в себе человека, а было руководство, которое интересовало прибыль, которое интересовало, как можно вывести еще больше и больше золота, и мне кажется, что это во многом подтверждается историей и самого Берзина, потому что на первом месте руководством, да, спускались какие-то показатели, планы и так далее, и есть такое ощущение, как будто Берзин сначала пришел и он был таким очень, ну, то есть не очень окей, но он был мягче, чем могли бы мы себе представить, да, то есть он тоже, там, были какие-то льготы, он как-то переживал насчет того, как люди себя чувствуют, как они работают и так далее, а потом как бы руководство присылает план выполниться не может, потому что присылает политических заключенных, которые не готовы, не хотят работать, их невозможно изменить, Берзин начинает из-за этого звереть, и в какой-то момент как бы становится четким, правильным, нужным винтиком системы карательной, которая потом, эта система его и съедает. И это, с одной стороны, такая как бы история, которая стара как мир, да, и мы это много раз видели, и в прошлом, и сейчас мы это видим часто, когда люди вроде бы, типа, приходят с какими-то классными идеями, и они вот там считают, что они изменят систему изнутри, и все так классно будет, и они попытаются, и ты вроде бы даже в какой-то момент начинаешь им верить, если только ты не прям совсем циник, прожженный. Но потом оказывается, что, блин, к сожалению, кажется, как будто это невозможно. И вроде мы 100 раз видели и слышали и читали про такие истории, а все равно довольно увлекательно про это, про все слушать, читать, смотреть, потому что ты думаешь так, ну вот окей, хорошо, вот он еще один человек, который пойдет против монстра какого-то большого. Получится ли у него, да, получится у этого тысячеликого героя что-то изменить или не получится? И вот история с Берзином показывает, что, ну вот конкретно у него, да, не проецируя это на другие какие-то штуки, конкретно у него кажется, кажется, что не получилось. По крайней мере, мне так кажется. То есть он тоже стал в итоге таким же палачом, и в итоге это эти палачи другие, которые его им сделали, они же его и как бы съели, и отрубили ему голову. Ну, точнее, расстреляли, если мы соблюдаем исторические, в общем, какие-то факты. Вот. Не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но у меня какие-то такие ощущения.
0: Слушай, ну, я согласен с тобой. В очерке известного магданского историка Александра Козлова «Трагедия Эдуарда Берзина» в принципе подводится такая, ну, как бы такой итог его жизни вспоминается, вся его биография, и мы видим, что, да, действительно, он, по сути, был винтиком в этой системе, но он был, я думаю, винтом даже, да, он хотел построить то, что он видел, но его взгляд был полярен тому, какой на тот момент был в стране, да, то есть он как бы не подходил этой системе. Я думаю, все-таки как раз-таки причиной, по которой система решила от него отказаться, стал тот факт, что он не смог в том объеме выполнять роль карателя, которую от него ожидали. Но вопрос и о оценке Дальстроя, и о деятельности Берзина, в принципе, до сих пор остается открытым. Я на самом деле рад, что мы как-то пытаемся внести лепту в изучение этого материала. Нам еще предстоит осмыслить все то, что Дальстрой натворил. Все то, что Дальстрой дал, принес этой земле. Потому что в итоге в наследие Дальстроя стало все то, что имеет Магаданская область, Якутия, Хабаровск, там, я думаю, Камчатка тоже затронута. Вся эта инфраструктура, которая перешла ей в наследство, но и вся эта память, весь этот комплекс идей, которые до сих пор витают в головах жителей ЦРС, материка, да, с которыми нам приходится сталкиваться, о том, что Колыма — это место, где только зэки, да, лучше вы к нам, как у вас там золото, то есть все это до сих пор живет в головах людей. И некоторым людям тяжело осознавать, чувствовать давление этого исторического прошлого, потому что в Магадане есть один из самых главных памятников вообще жертвам репрессированных, это маска скорби, она находится на том месте, где был раньше лагерь Транзитка, откуда всех заключенных распределяли по лагерям. И давление этой маски скорби, да, маски, у которой текут слезы в виде человеческих лиц, оно чувствуется. Довольно тяжело иногда бывает от ощущения того, что над тобой давлеет вот это горе. От того, что вот эта история, которая тянется, на самом деле, ну, ей не 100, не 200 лет, то есть это было буквально вчера. Тебе приходится с этим жить.
2: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на медиа в лесах в Инстаграме и Телеграме. Там можно найти, если вести «в лесах» латинскими буквами.
0: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
2: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Ну так что, что сидите, так поднимайте, пейте.
3: Да.
2: А то сели и сидят.
4: Почему-то везде стали помнить добавлять ананас. И соседство ананаса с курицей и мясом стало таким просто мейнстримом. Появился этот салат, и все считали, что присутствие ананаса в качестве ингредиента в каком-то из салатов – это высшее изысканное блюдо такое.
5: Про ананас, кстати, у меня такое вот разблокировалось воспоминание о том, что вот как раз, когда мы несколько раз отмечали у родственников в Москве Новый год, появился в какой-то момент ананас, и его ели, ну, как нарезанным. И я помню, я толком не знал, что это, и как-то ел его, видимо, неправильно, что мне разъело все лицо от него потом.
4: Да, это такая ловушка, да, многие в нее попадали.
5: Да, ел ананас, как арбуз. А в общем, да, не надо было так делать.
4: Многие в достаточно взрослом возрасте до сих пор попадаются на этот крючок, так что, да, аккуратнее с ананасом.
5: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида». Так получилось, что это второй специальный выпуск к теме, к дате. Мы говорим о новогодних праздниках и застольях. Другие застолья упомянем и праздники, раз уж так. Ну, понятно, к чему приурочено, к Новому году. Мы отдыхаем, празднуем, постараемся немножко скрасить ваш отдых. Кто это будет делать? Это мы, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
4: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое». В этом подкасте мы с Андреем делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
5: Не лишним будет напомнить, что это личные истории, наши воспоминания. Не надо считать, что это какие-то обобщения, какие-то экспертные выводы. Нет, это глубоко личное, может, поэтому чем-то похоже на сны. Мы будем очень рады, если вы тоже будете рассказывать нам свои истории, присылать письма и войсы, аудиозаписи, какие-то звуки примечательные, связанные с темами, о которых мы говорим. Пишите нам на почту podcast@sobakameduza.io с пометкой «Атлантида». Голосовые можно слать прямо в Telegram @medusa_podcasts.

0: Я сам вот был такого роста и размера, что вот под сам праздничный стол помещался. То вот тогда эти события меня лишь утомляли, эти праздники, потому что это был день, когда вокруг собиралась куча непонятных людей, было шумно, какая-то непонятная суматоха. Ну и постепенно у всех этих людей, у них менялось состояние на не совсем трезвое. И потом появлялась очень громкая музыка и какие-то вот эти танцы бешеные и не очень бешеные. И мне это не нравилось. В детстве меня радовал только стол, потому что там были всякие лимонады, там сладкое. И тогда это еще, ну, было событием для меня, то, что я мог опробовать какие-то новые вещи для себя. Ну и просто это не каждый день такое происходило. И если этот сбор родственников, он касался тебя, то тогда тебе еще сулили подарки какие-то, то это тоже было большим плюсом.
1: Ну, праздники — это семейное дело. Мне вот как политическому обозревателю почему-то вспомнилось такой конкурс, который к выборам придумали в Кремле. Это у нас семейное. И кнутом и пряником заставляют людей сплачиваться и любить семью. Какие-то тоже застолья придумывать, вместе песни петь и так далее. Не очень хочется обидеть его участников, но когда я это вижу, это, конечно, предельно фальшиво. И, к сожалению, с другой стороны, примерно так же, по сути, выглядели сборы, ну, не знаю, можно так назвать, большой семьи в городке, где я жил с бабушкой и дедушкой. Потому что, ну, как ни странно, близких родственников каких-то, с которыми часто встречаешься, которые, ну, прям близки, да, по крови, не знаю, у нас особо не было. У моей матери не было братьев и сестер. Семья отца жила в другом городе. Ну и там достаточно непростая история семьи, скажем так. У дедушки тоже не было ни братьев, ни сестер. Брат бабушки жил в Екатеринбурге. В советское время, насколько я знаю, он приезжал. А вот 90-е, видимо, из-за недостатка средств, сложностей тоже с организацией поездки, он приезжать и вовсе перестал, поэтому каких-то вот с именно близкими родственниками связи не было. А вот люди типа двоюродный брат, троюродный брат деда, вот такой уровень родства, иногда собирались. Не то что из-под палки, но вот должны, все собрались, там кто-то приехал из Москвы или еще откуда-то, какой-то дальний родственник. Вот с родственниками из Москвы мы поддерживали отношения достаточно хорошие. И вот это все люди собирались, особо, может быть, не пели, но выпивали, какие-то вспоминались былые обиды. И извините, что я на грустный такой лад настраиваю вас на Новый год. Но, в общем, было не очень. Надо сказать, что это не было особо приурочено, может быть, каким-то праздником. А Нового года это не касалось. Новый год — это, мне кажется, праздник для узкого семейного круга, для более таких близких родственников. Но так как он у нас был совсем узкий, получается, то особого-то застолья, вот так скажем, праздника и не было. Ну, что-то там посидели, что-то собрали на стол, прям сильного какого-то отрыва от обычного стола я не видел, честно скажу. Может, потому что сильно дорогое мы позволить себе не могли. Ну и как-то не сильно был, опять же, широкий ассортимент. Может, немножко все равно мои бабушка и дедушка пытались как-то, вот, не знаю, быть в стороне от мейнстрима, как это можно сейчас сказать. Может, это было вот проявление какого-то бунтарства. Они работали в школе, она была сначала школой глухих, потом для детей с особенностями развития, и они приносили подарки детям, которые оставались в школе на каникулы. Потому что многие уезжали к родителям, это был интернат, а вот часть оставалась. И они получали от моих бабушек и дедушки конфеты, там, апельсины, мандарины. Вот такое было дежурство в новогодние праздники.
0: У меня все эти празднества проходили в привычной обстановке. У меня не была такая большая география у родственников. Мы все жили по соседству. Максимум там соседние деревни у нас были. Поэтому у меня будет такой привычный антураж застолья. То есть

0: Я всех знал, изредка менялись места, где мы собирались у кого дома. Для меня это приобрело уже какую-то традицию, потому что я даже уже понимал вот этот запах у старых скатертей. Они как будто бы были из резины, что ли. Когда уже накрывали стол, то вот этот запах этой скатерти, он уже стоял на весь дом, и ты понимал, что сейчас что-то будет. И пылящийся сервиз, наконец-то его тоже из стенки начнут доставать.
1: Хочу сказать, что в принципе с новогодними застольями вот в детское время я все-таки сталкивался, потому что иногда мы оказывались на Новый год в Москве, ну, непосредственно на сам Новый год. Родственники собирали стол, мы что-то привозили. В разные были времена. Иногда в Москве ничего не было, вот были такие годы. Потом, наоборот, стало появляться больше. И вот как раз были знакомые ощущения, которые ты описал, Андрей, уже, что когда ты ребенок, а вокруг взрослые смотрят, не знаю, какие-то музыкальные клипы, голубые огоньки, старые песни о главном начали появляться как раз в то время. Чувствовал себя немножко чужим на этом празднике жизни, особенно потому, что не было, может быть, других детей, и, соответственно, особо занять-то меня было некому и сложно, а вокруг все было достаточно чуждое для детей. Нарушало распорядок естественный, конечно, хотелось спать, ну, скука появлялась. Ждал, когда быстрее, значит, вот это 12 часов случится, дадут подарки. И, в общем, можно было бы и уйти спать в какую-то дальнюю комнату. Ну и то подарки, в общем, как-то деньги были, что-то покупали. Денег нет, значит, и на Новый год подарок такой, что есть, на...

0: Помимо прочего, семейные застолья в 90-е, мне кажется, стали еще событием, благодаря тому, что во многих семьях, благодаря вот этому сбору родственников, появилась какая-то крупица историй в формате фото или видео, потому что тогда появились VHS-камеры, и мой папа брал иногда попользоваться такой камерой у кого-то, знакомых, видать, и снимал вот эти праздники. И из-за этого какая-то вот небольшая история у нашей семьи задокументирована благодаря вот этим застольям. И каждое видео, я его оцифровал, эти вот семейные записи, и, честно говоря, иногда хочется их посекундно пересматривать, потому что они сохранили намного больше, чем вот эти, на самом деле, просто пьяные разговоры и танцы. А за всем этим на фоне я вижу то, как выглядели вещи, вся эта атрибутика в прошлом. И, честно говоря, просто ты вот смотришь на это и понимаешь, что на самом деле все это было не сон. Это все на самом деле было с нами. И все эти застолья, и вся вот эта вот атмосфера, и дух времени, в котором мы тогда оказались. То есть вот он, ты его видишь перед собой, хотя уже действительно кажется, что это все был какой-то сон. И очень сейчас необычно выглядит манера съемки, то, как проходили, то, как люди снимали все эти праздники. Сейчас мы привыкли, что люди снимают очень мало, там, это, мне кажется, соцсети привели к такому результату, что даже я вот снимаю секунд 15-20, ну, то есть просто кусочками. А раньше вот, когда человек брал в камеру, он ее просто не выключал. И это могла быть такая длинная съемка одним кадром с продолжительностью по 10-30 минут, где человек просто ходит с камерой, ну, по сути, без монтажа и снимает все. То есть абсолютно все фиксируя, без прикрас. Сейчас это выглядит очень даже новаторски, честно говоря. А в один из этих праздников даже папа просто мой поставил камеру на стенку и просто снимал застолье полностью от и до. И вот таким образом он сохранил наше такое летнее, июньское семейное застолье навсегда. Со всеми мельчайшими просто какими-то разговорами между другом, каждым тостом, и даже то, как все внезапно разбегаются, и мой дед просто остается сидеть в углу и начинает листать газету. То есть даже такие мельчайшие просто вещи. Ты еще упоминал, что бывали ссоры иногда, но это очевидно, потому что там под воздействием алкоголя люди начинают как бы, ну,
1: выяснять, кто кого, да, обидел, ты меня уважаешь, вот это все, да.
0: Там даже не про это, там какие-то вообще такие не особо грандиозные вещи люди разбирали. Есть такая съемка у меня семейная, где я снимал уже сам. Я там заснял очень интересный момент, как мой дедушка по маминой линии спорит с другой родственницей, и я просто весь этот спор записал. И сейчас это выглядит очень интересно, потому что это как сцена из фильма просто.
1: А по какому поводу они спорили?
0: У кого какая пенсия? Кого как оценили в итоге на государство. Но мой дед, хоть был очень уже пьян практически, ну, не соображал, он очень красиво отвечал на все уколы в его сторону. И это очень интересно смотреть. И ты видишь даже в ответах этих людей, в их споре, свои собственные манеры, которыми ты сейчас разговариваешь, например.
1: Но вот тут, конечно, почему-то очень странно, и, может, не к Новому году будет сказано, на больших этих застольях почему-то возникали часто споры по поводу кладбища, потому что вот была большая семейная ограда, где очень много разных предков лежало и не предков, и всегда вот кто не пришел убрать, или там убрал как-то неправильно, почему наши не убрали. Ну, короче, очень странная тема, но, тем не менее, часто возникали разборки как раз по такому вот странному поводу.
0: Спустя время, когда я отдалился географически от вот малой родины, подобные застолья, они вообще из моей жизни исчезли, и по ним я, честно говоря, вот совершенно и не скучал. Они исчезли и исчезли. Я даже этого не заметил. Ну, это, наверное, был такой классический этап жизни, когда вот внезапно у тебя самого начинает происходить столько всего вокруг, и у тебя под ногами как-то появляется крепкая почва, там финансы, жилье и все остальное. И как-то в такой момент проростников ты как-то забываешь, погружаешься в водоворот событий в твоей новой жизни, уже своей собственной. И изредка, когда появились уже мессенджеры, ты получаешь фотографии, то, как близкие там дома, на твоей родине, собираются опять вот за столом вместе, и все такой же праздник, все такое же застолье, только там тебя уже нет.

Но оставался один праздник, который почему-то без вот этого самого канонического застолья у меня лично не получался. Не чувствовался мне этот праздник, и это был Новый год. Поэтому я даже помню каждый год, который я встречал не у себя на родине. Это было, мне кажется, раза 4. А потом просто перестал. И решил, что у меня будет традиция просто в Новый год ехать домой. Как бы, ну, просто не раздумывая. Просто я знал, так, Новый год, это значит, я еду домой. Мне кажется, это особый и, наверное, главный праздник именно в России. Ну, это уже чисто моя такая неглубокая аналитика, что кажется, что за 20 век настолько пытались форматировать вообще вот эти вот народные праздники. Из-за этого у людей остался вот такой какой-то финал года, когда можно встретиться и что-то вот отпраздновать. Выдохнуть вместе и сказать, мы это сделали, мы его прожили. Да и в целом просто, начиная с детства, у меня сугубо положительные ощущения от Нового года, потому что ожидание подарков, даже если ты их заранее уже нашел запрятанными где-то в шкафу, ты все равно этого ждал. Все равно было какое-то предвкушение чего-то приятного, даже не знаю чего. Просто ощущение, что, возможно, и что-то изменится. Мне помнится встреча Миллениума, то есть 2000 года. Все тогда называли Миллениум. Хотя сейчас кажется, что новое тысячелетие, конечно, звучит еще круче, что мы встречали новое тысячелетие. И мы вышли тогда, помню, с папой на улицу, вроде за водой, на колонку, и встретили соседа у нас на улице. И они с отцом на тихих тонах. И он сказал моему папе, что все, уходит он, да? И они такие, да, вот только что объявил. Он собрался уходить. А я еще не понял, кто уходит. Дед Мороз, что ли, уходит? Но потом уже я понял в новостях, что тогда Ельцин объявил, что он устал, и он уходит от нас.

для меня пока на месте Нового года, да, как главного праздника, остается, ну, такая немножко дыра. Тем не менее, вот в моей жизни это начало выглядеть как поездка к родным, друзьям, которые оказались далеко. Новый год мы встречали обычно какое-то время с родителями жены. Нормальный праздник. С родителями в том числе я не встречал, потому что они, ну, такие жаворонки, и они, ну, где-то в 10-1 часов стабильно ложатся спать даже в Новый год. И не очень им хотелось встречать этот праздник. Кстати, вот когда я учился в университете, тоже с друзьями как-то не было обычая встречать где-то Новый год, хотя бы потому что, ну, Архангельск — холодный город, на улице ты точно не встретишь, а где-то собраться долгое время там не было съемного жилья, потому что мы были студенты и так далее. Ну, просто негде было собраться. И, в общем, расходились мы очень быстро спать. Соответственно, просто это стало таким временем встречи с родными, с друзьями, и вот от этого появилась, конечно, теплота, но совсем не новогодняя. Поэтому, вот, например, какие-то эти новогодние песенки для меня всякие разные, это скорее то, что звучит, не знаю, в маршрутке, в магазине, просто по радио. Это такой фон, у которого вроде он какое-то настроение создает, но не совсем то, да, вот не застольное, а просто вот какое-то, да, что некий такой особый период там выходных, праздников наступил. Но теплота вот этой встречи с родственниками, она, конечно, немножко замещает вот это отсутствие, не знаю, памяти о застолье и так далее. Особо реконструировать нечего, да, нет ни видеозаписи, ну и не было, собственно, вот этих праздников, которые стоило бы снимать.

наверное, главное, да, это, может, не реконструкция Нового года, но вот какого-то теплого застолья, когда мы приезжали к бабушке с дедушкой, когда дедушка был жив, мы привозили какие-то подарки, или я один даже. И вот почему-то часто мои визиты были приурочены к религиозным праздникам, это Пасха или Рождество. Они с дедушкой стали праздновать Рождество, хотя дедушка был, ну, абсолютно неверующим человеком, всегда подчеркивал, что он атеист, и ругал церковь и религию. Бабушка как-то не то что ударилась в религию, начала больше этому внимания уделять. И вот, собственно, празднование Рождества, да, каким-то традициям, что покупался рождественский гусь, там начинялся яблоками и так далее. Сначала бабушка делала, дедушка, и потом дедушка умер, это было на нас с матерью, купить его, приготовить. То есть стала складываться традиция вот этого, скорее, какого-то рождественского застолья, рождественского стола. Еще стали продавать вот эти итальянские куличи и панеттоне. Они рождественские, но в России их вот под Пасху привозили и стали использовать как пасхальные куличи. Я помню, моя бабушка с дедушкой очень любили. Я обязательно покупал, когда ехал, вот этот панеттон. Что-то они тоже собирали, старались найти. А вот уже дедушка умер, мы открыли для себя в нашем маленьком городке доставку пиццы и суши. И бабушка это очень полюбила, мы заказывали пиццу, она была, ну, очень рада. Но это, к сожалению, были последние годы, и сейчас я этого сделать не могу.

0: на Новый год, я помню, мать делала в качестве, наверное, постмодерна вот эти все салаты, которые она никогда не делала. Ну, традиционные, конечно, оливье, селедку под шубой или вот что-то такое. Но без чего-то там, что это должно быть, да, скорее немножко насмешка, что это вот единственный день, когда такое можно сделать и есть. Хотя вот я знаю, что есть куча традиций этих майонезных новогодних салатов, там в «Гнездо глухаря» в Москве я услышал про него и даже увидел в каком-то магазине какие-то гранатовые браслеты, шапки-снегурочки, а еще чего-то, вот я не знаю. Но так как, опять же, у нас не было вот этих застолий очень долго, вот такого прям майонезного чего-то не готовили. А как у вас?
1: Ну, «Гнездо глухаря», да, спасибо за всю легенду. Студенчеством помог мне выжить этот салат. На него скидка была. Ну, насчет блюд могу тут сказать, что в основном, да, было все традиционно, как ты вот сейчас назвал.
0: Все равно вот эти встречи, застолья стали светом светиться особенным. Вот когда я приезжал в Архангельск, мы встречались с друзьями, и это были не просто попойки какие-то дружеские, а мы стали как-то покупать то, что принято в Архангельске есть, там, не знаю, семга, еще какие-то штуки, соленые грибы. Под водочку, я еще покупал кальвадос почему-то. И вот мы сидели спокойно очень, вспоминали какие-то былые времена или о чем-то очень спокойно рассуждали. Это было, ну, вот такое очень приятное воспоминание. Надеюсь, это когда-нибудь вернется.
1: Новый год стал для меня традицией, и традиция заключалась в том, что надо ехать домой и дарить всем подарки. Ну, то есть кататься по всей Удмуртии. И, кроме этого, проводить время с семьей, гулять, опять же, по заснеженной Удмуртской республике. И, конечно же, все вместе сидеть за столом и ждать 12:00 по опять удмуртскому времени, которое от Москвы отличается на 1 час. А потом уже встречать и по московскому времени. У нас так вот происходит. Но спустя время вот эти застолья, они уже стали не такие громкие, как я рассказывал вначале. Это был просто такой повод, момент собраться всем вместе. Можно даже и не пить, и не танцевать, просто помолчать, побыть вместе рядом, посмотреть новогодние поздравления, обсудить музыкантов, которые выступают. И стол уже был не такой большой. Как-то вот прошло вот это нездоровое отношение к празднику, когда день и ночь в доме все нарезают что-то и пытаются, не знаю для чего, какие-то тонны продуктов превратить вот в эти вот салаты и какие-то блюда. И поэтому стол был не очень большой, но все равно потом еще пару дней этими салатами угощали гостей, которые приходили. И вот тот самый раскладной стол, тоже спасибо за всю легенду, как говорится, он со временем тоже исчез, и меня перестали вот звать на помощь, принести его вместе с папой, хотя на мой взгляд это была такая традиция, вот словно какой-то старт, вот этот сигнал, что ну вот, все, началось, сейчас будет праздник, сейчас стол расставят, скатерть и салатики будем туда накладывать. И даже в этот новогодний вечер все, по моему ощущению, интуитивно садились на те же места, которые привыкли по прошествии этих лет. И поэтому, когда в семье кого-то, к сожалению, уже нет, то это место даже остается таким пустым, и вы сидите вместе, и как будто бы все равно вы друг у друга есть, несмотря на то, что вас стало меньше. И примерно вот за таким столом я встретил последний свой год, который я был в России, в кругу своей семьи. Год был очень непростой, как, думаю, многих, начало 20-х годов, после пандемии, когда... Ну, тогда казалось, что это катастрофа. Сейчас, конечно, немножко уже кажется, что это было так давно, но на самом деле это было очень такое время тяжелое. И благодаря тому, что я наконец смог приехать домой и просто вот посидеть все вместе и ощутить какую-то вот связь, которая, кстати, стала еще сильнее после всего этого, появилось ощущение, что вот этот стол с салатами, этот включенный фоном телевизор и бой курантов заставляют меня вспомнить о том, частью чего я, по сути, и частью кого я являюсь. Вот это очень сильно я почувствовал. И в данный момент это был мой последний приезд в Россию. Мы смотрели по телевизору новогоднюю программу. Причем сначала показывалось удмуртское региональное телевидение. И она была такая небольшая. Но даже вот там я увидел несколько знакомых лиц. С кем-то я учился в университете. Кого-то я просто как-то там через несколько рукопожатий знал. И с Новым годом там поздравляли жители, какие-то директора и сотрудники каких-то республиканских предприятий, школ, организаций. И такое было чувство, вот тебя будто накрыли таким теплым одеялом приятным. Такое появилось чувство соседства очень сильное, вот причастности к чему-то общему, что вот он, твой дом какой-то родной. Не только вот он здесь, за этим столом, а вокруг тебя он тоже. То есть все в одном месте, и все друг друга знают. Вся республика, она сейчас сидит за столом, так же, как и ты. И все вот празднуют этот день вместе. И как-то душевные раны стали поменьше болеть тогда. И мы все были полны надежд. И наступил 2022 год.
0: Ну вот этот стол ты вспомнил? Раскладной. И вот когда мы сидели, приезжая к бабушке, дедушке, когда с матерью, мы этот стол раскладывали, когда дедушка был жив. А вот в последние приезды вспомнилось мне, да, что этот стол раскладывать уже полностью было не нужно, потому что хватало места и так за столом.

0: Мы обещали, что будем читать ваши письма. Новый год – хороший повод.
1: Новый год – хороший повод, да, вместе собраться. Сейчас как будто будем с вами за одним столом и будем читать письма, а не есть салаты.
0: Письмо от моего земляка Павла из Архангельска. Учился в ПГУ. Пишет, что захаживал во второй корпус. Это тот корпус, где учился я. Столовую. Столовую, помним. Курилку обходил стороной. Не знаю, почему обходил стороной. В курилке ничего такого страшного не происходило у нас. Все-таки у нас корпус был как раз гуманитарный.
1: Да курилка же, наоборот, обычно самое интеллигентное место бывает.
0: Может, какие-то легенды про курилку ходили, что там плохо, не знаю. Вот он, в отличие от меня, тепло относится к Архангельскому трамваю. Он действительно справедливо отмечает, что его сейчас даже печатают на футболках, как один из символов города. Да, есть архангельский мерч, очень хороший. И трамвай действительно как бы его часть. Вот он вспоминает, что на трамвае ездил с самого детства. Помню, как-то зимой примерз языком к металлической раме окна. Не знаю, как там меня отдирали, это стерлось. Еще зимой мы обязательно делали на окне следы. Прислоняли к окну ребром ладони кулак, он протапливал что-то вроде ступни, рядом с ней делали отпечатки пальцев, пальцами рук, и еще один след повыше, и еще. Как будто по стеклам тайком ходил какой-то волшебный гном. Ну и Павел жалеет, что от трамвая город отказался. Мое мнение, конечно, не последняя инстанция. Да? Я ничего не хочу сказать.
1: Ну, хорошо, что Павел рассказал нам про эту историю, а то вдруг действительно мог кто-то думать, что по этим автобусам действительно зимой бродят гномы. Спасибо за такую историю. Пишет нам наш слушатель AS или AS про выпуск про видео и аудиокассеты. И вот что он пишет. Вспомнились собственные неудачи с покупкой паленого контента и обманутые ожидания. Например, когда просил у мамы заключительную часть «Властелин колец» на VHS, а получил кассету с очень плохим дубляжом поверх оригинального озвучивания. Досадно было то, что кассета стоила немало. Было обидно за маму, что она существенно потратилась тогда. Смотреть было это невозможно. Сказать, что это ужасно, мне тогда маме тоже нельзя было. Но она, похоже, поняла. Я очень понимаю вашу боль, я именно про это и рассказывал, что вот это разочарование, когда попадалась кассета с плохим качеством, которое ты невозможно посмотреть, это похоже на муку. Что вот у тебя есть этот фильм, который ты так хотел посмотреть, но ты посмотреть его не можешь. Так что я прекрасно понимаю эту трагедию в вашем детстве.
0: Слушатель Антон из Санкт-Петербурга вспоминает старый Лиаз, он же скотовоз. Видимо, хорошо он отзывается в памяти наших слушателей. Антон жил у конечной автобуса, который шел до метро. Да, там в Петербурге не очень развита метросеть, это правда. И для него, в общем, любое путешествие, либо просто выход в город начинался как раз вот с поездки на автобусе. У меня, дошкольника, конечно же, есть любимое место за кабиной. Большое окно с видом на дорогу, приборы, работа водителя. Еще с удобным поручнем подрост ребенка. Был любимый автобус. Водитель приделал в кабине игрушечный светофор с двумя стрелками по бокам. Казалось чудом техники Антона. Наверняка и мне бы показалось.
1: Письмо от Ани. Оно очень большое, красивая, интересная. Аня пишет и про многие вещи, которые мы рассказывали. Мне вот понравилось очень сильно, как Аня описывает, как она ездила в поезде, лежала на второй полке, и она пишет: «Мне очень нравилось лежать на верхней полке и смотреть на проплывающие мимо полустанки, какие-то покосившиеся домишки, и думать, а вот у кого-то здесь, на этой дальней станции, посреди ничего, вся жизнь». Это очень близкая мысль к тому, что я испытывал, когда я по России очень много ездил. И тут я хочу процитировать еще слова Ани, которыми она завершает свое большое письмо. «Часто я перед сном думаю о родном городе и поделиться как-то не с кем. Каждый день хочется проснуться, и будто и не было никакой войны, будто это все был дурной сон, что можно снова купить обычный билет на самолет через Мюнхен, и что мама встретит в Домодедово, и что мы оставим багаж на Павелецком, а сами поедем куда-нибудь в центр, зайдем в ГУМ, погуляем на Арбате и обязательно съедим бургер в Макдаке. А потом в 9 вечера сядем на поезд до Липецка. Горько осознавать, что нет больше той России, и все превратилось в непонятное зазеркалье, в котором любое отражение немедленно искажается до неузнаваемости. Я все равно буду верить и надеяться, что все мы выживем, все переживем и построим заново. Спасибо за ваш чудесный подкаст и все, что вы в него вкладываете. С уважением, Аня.
0: Конечно, у нас еще есть письма. В следующих выпусках прочтем. Мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем всего хорошего. Я небольшой мастер тостов пожеланий. Я думаю, вы сами лучше знаете, чего вы хотите, чтобы это исполнилось.
1: Я хочу всем, кто нас слушает, чтобы вы запомнили этот момент. Например, если вы сейчас на железнодорожном вокзале и вокруг этого новогодняя суматоха, вот это незабываемое, когда просто куча людей садятся в поезд, все с какими-то подарками, и все едут к себе домой. Вот эта атмосфера вот на площади трех вокзалов в Москве, непередаваемое ощущение. Я, честно говоря, очень завидую вам, что вы можете это испытать. А желания какие-то мне, честно говоря, даже в голову не приходят, потому что я думаю, у всех нас с вами одно желание, и оно уже второй год у нас с вами одно. Так что с Новым годом!
0: На этом мы говорим до свидания, до встречи в новом году.
1: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца и что продолжаете нас слушать уже в наступившем новом году. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей, а у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан, про них можно на что-то найти по-русски, и они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому, что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему это все не знают. И про эту историю тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтадо, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтадо выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтадо, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела, когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась,

матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики и честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: «Я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон», и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было, или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычной мамой, у нее было уже двое детей. Девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией. А когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла. Госпиталь ее похоронит сам. Простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году. История похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подал на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтадо, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже после франкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которой ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференти», «Испания другая» и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской

Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, но во многих отношениях, конечно, франкистская Испания — это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию. В результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий и реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и форма этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории, и важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены, вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую католическую фалангистскую семью. Фалангисты — это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей. Как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями, монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года
пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят этого их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался. И в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы, общественное движение в пользу непересмотра результатов франкизма. И поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств. Не все из них жили в фалангистских семьях. Некоторым их по каким-то причинам не отправили в семьи. И они жили в Auxilio Social, приютах для детей. И где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособлены к жизни. Потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия. Они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринирован, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом разными неприятными словами и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему.
что эта логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо забирать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше, и детям, может быть, будет лучше, потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы. И когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они им были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травмы становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то. Это была диктатура, которая называется Dirty War, красная грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделла десятки тысяч людей исчезли. Это так официально называлось практически. Ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю по понятным причинам. Потому что депортация детей из Украины – это первое, кажется, официальное обвинение в международных преступлениях, преступлениях против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправданно, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий. Чего вы хотите? Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это очевидно огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине и России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать оттуда детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения? Как можно исходить из того, что твой ребенок 15-летнего не читает твоих интервью? Люди удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще свойственна. И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины от них неизвестны, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее.
И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление, я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени стоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих, семейная история этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда. И ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей подают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится вся защита детей. Любой омбудсмен, любой простой человек, любой милиционер, любой контролер в автобусе должен знать ровно один факт про защиту детей, что когда он видит потерявшегося ребенка, надо задать этому ребенку ровно один вопрос. Где твоя мама? И если ответ на этот вопрос получить сложно, все равно его надо получать просто более сложным образом. Писать объявление, я не знаю, писать заявление в полицию каким-то образом. Но вообще-то это единственный вопрос, единственная деятельность по защите детей, которая в принципе имеет смысл, особенно во время войны. И исключения, конечно, из этого правила существуют, но очень специальные, очень сложные и совершенно не массовые. И когда я думаю про детей, которых увезли с родины куда-то, особенно про детей, которые еще не очень взрослые и не способны как бы это записать, оценить и пережить, и отрефлексировать сейчас, то я думаю, что, может быть, это не самая кровавая и страшная проблема, которая сейчас создается этой войной и Россией, но это проблема, которая, как в Испании, будет длиться дольше всего, что стрельба, я надеюсь, скоро прекратится. Репарации, я надеюсь, когда-нибудь выплатят. Я надеюсь, что в ближайшие годы. Я надеюсь, что в ближайшие десятилетия полностью отстроится все, что было.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно следующее.

0: вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то, под биточки, по тематике это либо какой-то пацанский рэп там, про дружбу там, помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «АК-47», помните, там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы от не будем

0: сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прошлого, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладова и Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
1: Говори, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят про певцы. И вот он говорит там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой, там, в середине львых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фэнтезийная ситуация, конечно, так вот не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн-батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком, это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает, а в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным МС. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучшее в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане МС, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендрёшь перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрёшь перед абстрактным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн, там пидоров-пидоров. То есть вот человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третьесортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню, человек малоизвестный, наверное. И таким образом вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, ну, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот то, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус, «Сукины дети первого класса», просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот, в основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Очень агрессивный вот этот флоу первого класса. Часто он его меняет. То есть прям очень-очень круто. Очень-очень такая мясная пластиночка. Поэтому если вдруг не слышали, послушайте. Но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл. Не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием. Его может вообще не быть. И не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер-царь. Рэпер-царь — это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку. И фанат его перефристайлил, и забрал у него футболку. Я, честно, не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Это бездарнейший. У него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих. Правда. Все остальное это слушать просто невозможно, его просто можно перематывать. И всю свою известность, да единый, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там вот сразу видна разница. Вот сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что вот были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то, более-менее там его партов, плюс те, что он выступал вместе с классом, обрел определенный хайп, и также был культовым музыкантом русскоязычным в Германии. И в какой-то момент к этой замечательной компании, да, это мы дальше продолжаем этот путь, присоединяется Дмитрий Бамберг, более известный вам как рэпер Шок.

рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельно. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

и появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Игор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как бы, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваш.

0: Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем три композиции. Первая — это композиция «Наш народ» в исполнении первого класса.
1: Первый класс, парламент.

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался Optic Russia. И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. Вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибют-альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» Optic Russia, когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это, ну, просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления. А есть так, ну типа, ну неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше. Локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. Значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, ну, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, что я, ну, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок. Ушел из рэп-войск и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, ну, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, ну, у него до этого уже слабые работы пошли, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что на самом деле с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, ну, там, в случае 50 Cent, это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки в случае Первого класса, это мазафакинг рэп, это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще, и он себя очень быстро изживает. Ну, то есть, ну, ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. Ну, и то же самое случилось, на самом деле, с Первым классом, ни о чем, ну, не говорит о том, что он там стал хуже, читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым, и каким-то вот перестал он... Вот что такое вообще Первый класс, да? То есть это же сочетание чего-то несочетаемого, да? То есть какая-то абсолютно дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный. При этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально. То есть, ну, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать. Потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, ну, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ну, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, да, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческой она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили ставить свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то пусто»

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделали, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известный. И вышли у них два альбома, ну по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока. Да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну там много, понятное дело, что много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть, вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Оксимирона, потому что Горгород это... Ой, как бы так сказать там... Когда я услышал, да, что Слава сказала, что Горгород это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше. Но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивает сток за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лурида. Вот послушаем его.

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более, да, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант был голодным, да, и таким прям резким на слов, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это он, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жит» — это, конечно, ну, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жит», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формацию. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там. Как-то вот какие-то речевые показывать, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше, дальше, дальше. И потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драга, они себя называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все. Ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

0: яйцом. Вот это все зародилось, это злость, вот это вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, когда это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было ну просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это ну это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида, тоже он занимался примерно тем же самым, но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Оптикраша, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Оптикраш, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он с Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что ну это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феномен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот ну даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, у нас не будет ни Eminem'а своего, ни своего 50 Cent'а, ни Ламара и так далее. Это просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая миграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну просто, ну батл-культура это очень локально, там, ну кто-то там сначала были фристайл-батлы, там онлайн-батлы, потом там Нойз что-то еще читал, потом Нойз пришел, ну и замечательно, да, там, то есть был там вот батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну хотя бы слышали, уж ладно, может кто-то не смотрел, но я думаю, все по крайней мере слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарила ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого motherfucking рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то на серьезных сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда, ты... А это так получилось, потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп, и стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас... Всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить, и порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да? Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!